0: Quest Pistols на радио СТВ. И я точно знаю, друзья мои, что для вас невыносимо не знать, что же ждет нас в этот день. Спасение уже здесь. Это гороскоп на радио СТВ.
1: Гороскоп. Гороскоп на радио АСТВ.
0: Спонсор гороскопа — Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клиника.

Диагностическая лаборатория и кабинет динсоциометрии. Модус Vivendi быстро, качественно, конфиденциально, не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Итак, сегодня 17 мая, что нам приготовили звезды? Овны, ваш главный талант красиво ничего не делать и выглядеть очень занятыми. Тельцы, ваше воскресенье создано для вкусной еды, странных покупок и фразы «живем один раз». Близнецы, день подходит для спонтанных решений, особенно тех, о которых утром вы даже бы и не подумали. Раки, вам сегодня захочется обнять весь мир. Выключаем телефоны, исчезаем с радара, все, классно. Львы, вы будете выглядеть так, будто у вас отпуск, даже если завтра просто понедельник. Девы, ваш внутренний взрослый попробует составить план на неделю, но воскресенье скажет «давай потом». Весы, сегодня вы случайно окажетесь в центре какой-то веселой истории, не противьтесь ей и идите прям туда. Скорпионы, воскресенье обещает быть слегка опасным, можно внезапно захотеть приключений вместо спокойного отдыха, но почему бы и нет? Стрельцы, день создан для поездок, прогулок и для людей, с которыми вы громко смеетесь рядом. Козероги, сегодня мир не рухнет, если вы выберете отдых вместо привычного вам героизма. Водолеи, ваше воскресенье пройдет под девизом «а почему бы и нет?». Ну и рыбки, вы почувствуете, где вам сегодня будет весело, вкусно и не надо никуда спешить. Всем знаком зодиака мы желаем удачного и крайне приятного дня. Спонсор гороскопа на радио СТВ, Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Запись по телефонам 300-118-300-119.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 17 мая, во всех ниже перечисленных городах осадков не обещают. В Ахе, а также в Чехове до плюс 8. В Тымовском температура воздуха поднимется до плюс 18. В Смирных еще теплее, здесь до 19 градусов тепла. В Углегорске чуть прохладнее, 11 градусов со знаком плюс. В Тамари-Невельске, а также в Хомске 10 градусов выше нуля. В Северо-Курильске чуть прохладнее, здесь до плюс 3 градусов. В Курильске до плюс 9. В Южно-Сахалинске погода также без осадков. Сегодня днем от 10 до 12 градусов тепла. Ветер южный 2-4 метра в секунду.
1: Реклама.
2: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама». И хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант». Больничная, 106 и Холмское шоссе, 5. Телефон 300-139.
3: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60. Я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись. Когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
6: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: это.
1: Выиграй прямо сейчас на концерт 2 билета.
2: Включай режим везения. Твой звонок, твой билет. Телефон радио СТВ в Южно-Сахалинске 49 15 05. Звони сейчас.

0: А что у нас тут с вами происходит, друзья? Ничто иное, как воскресные чудеса, да и только. Прозвучал условный сигнал, нет, вам не показалось. И девушка Татьяна у нас дозвонилась в эфир. Таня, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Я вас поздравляю, вы такая молодец. Вы везучий человек.
1: Спасибо.
0: По жизни, да, Танюш?
1: Спасибо, но я пытаюсь вот, когда есть возможность звонить. Вот, ну, в розыгрышах участвовать.
0: Давно в курсе, да, про розыгрыш билетов на Джонни? Вы ждали,
1: ну,
0: караулили?
1: Да, караулила всю неделю, ждала, пыталась дозваниваться, но не получалось.
0: Какая вы умничка, Таня!
1: Спасибо, я очень рада.
0: Ну, это просто супер. Кого возьмете на концерт с собой? Два пригласительных парня, может быть, подругу?
1: Ну, думаю, либо сестру, либо дочку.
0: Либо сестру, либо дочку. Ну, там будут, понимаете, да, слезы, нежности, сантименты.
1: Да.
0: Все это
1: да,
0: будет на полную выкручено, поэтому бумажные полотенчики. На автограф сессию хотите какой-нибудь остаться, да? С Джонни?
1: Ну да, обязательно.
0: Проникнуть за сцену. Давайте так, раз уж вам по жизни так везет, вот в эти выходные, давайте, пообещайте мне, что пройдете за сцену и автограф получите у Джонни.
1: Обязательно.
0: Договорились?
1: Да,
0: все, все свидетели, Тань. Напоминаю, что мы разыгрываем до 24 числа включительно для всех желающих, у всех, у кого также везение выкручено на максимум, по эфиру гуляет условный сигнал на концерт Джонни. Как только услышали, друзья мои, набирайте 49-15-05, два пригласительных тут же у вас в кармане. Ну или приобретайте билеты, пожалуйста, такая опция тоже есть. Напомню, 25 мая грядет это событие, знаковое для нашей культурной жизни, исполнитель в топе более чем. 25 мая – Дворец спорта «Кристалл», возрастное ограничение 12+. Желаю всем классно провести время на концерте и большого удачи и везения всем тем, кто хочет выиграть билетики. Следите за эфиром.
2: Расцветай вместе с АСТВ.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Давид Оси, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас – легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 17 мая, во всех ниже перечисленных городах погода без осадков. В Александровске-Сахалинском – до 14 градусов тепла, в Ногликах – до плюс 13, в Поронайске – 12 градусов со знаком «плюс». В Красногорске будет чуть прохладнее, здесь до плюс 8. В Макарове, а также в Охотском 9 градусов выше нуля. В Долинске температура воздуха прогреется до плюс 15, в Корсакове 7 градусов со знаком плюс. В Аниве, а также в Малокурильском 9 градусов выше нуля. В Южно-Курильске до 6 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске погода также без осадков, сегодня днем плюс 10, плюс 12 градусов. Ветер южный от 2 до 4 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Liqui Moly» или оригинальных японских масел «Toyota» и «Subaru» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
3: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
4: Spice – это курительная смесь из растений, пропитанных синтетическими веществами психотропного действия. Последствия от приема наркотика могут быть необратимыми. В результате употребления спайсов ухудшается внимание и умственные способности. Нередко после приема курительной смеси появляются галлюцинации. В таком состоянии человек может представлять опасность для себя и окружающих. За короткий срок курительная смесь вызывает сильную зависимость и разрушает организм. Spice может убить себя в любую минуту.
5: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
6: Сколько стоит шашлык?
7: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
8: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
9: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
10: Легенда на радио.

Это весна 2026-го. Нам точно всем что-нибудь доподарила. Кому-то из вас, возможно, новые маршруты, кому-то какие-то новые классные знакомства, а кому-то привычку снова смотреть по сторонам, а не только в экран своего телефончика. Давайте вспомним прямо сейчас, какой момент этой весны, уже уходящей,

0: радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 17 мая, во всех ниже перечисленных городах осадков не обещают. В Ахе, а также в Чехове до плюс 8. В Тымовском температура воздуха поднимется до плюс 18. В Смирных еще теплее, здесь до 19 градусов тепла. В Углегорске чуть прохладнее, 11 градусов со знаком плюс. В Тамари-Невельске, а также в Хомске 10 градусов выше нуля. В Северо-Курильске чуть прохладнее, здесь до плюс 3 градусов. В Курильске до плюс 9. В Южно-Сахалинске погода также без осадков. Сегодня днем от 10 до 12 градусов тепла. Ветер южный 2-4 метра в секунду.
1: Реклама.
2: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама». И хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант». Больничная, 106 и Холмское шоссе, 5. Телефон 300-139.
3: Ведь тебе дико мне, да.
4: Джонни. Большой концерт в Южно-Сахалинске. 25 мая. Дворец спорта «Кристалл». Билеты уже в продаже.
5: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
6: Хочешь стать бизнесменом и получать доход от любимого дела? Центр поддержки предпринимательства регулярно набирает обучающие группы

0: установленные, да еще и цена, как за «Боинг»? Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
1: «Юнидент» – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
2: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
1: И самое главное – забота о каждом пациенте.
2: «Юнидент» – ваша улыбка – это наша репутация.
1: Телефон 40 18 18.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

сложные экзистенциальные вопросы посещают нас. Вот куда сходить на выходных, если кажется, что в нашем городе вы уже были, ну, буквально везде? Но есть простой ответ. Может быть, идти не в новое место, а в какое-то новое состояние. Ваша знакомая кофейня становится открытием, если вы в контакте с собой в другом состоянии туда приходите. Ну, или же можно все-таки свернуть не туда, где обычно проезжаете мимо. Лучшие впечатления часто не планируются, я абсолютно уверена. Ну и однозначно хорошее воскресенье, где бы вы ни были, сегодня у всех, кто на волне радио СТВ.

0: Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас – легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 17 мая, во всех нижеперечисленных городах погода без осадков. В Александровске-Сахалинском – до 14 градусов тепла. В Ногликах – до плюс 13, в Поронайске – 12 градусов со знаком «плюс». В Красногорске будет чуть прохладнее, здесь до плюс 8. В Макарове, а также в Охотском 9 градусов выше нуля. В Долинске температура воздуха прогреется до плюс 15, в Корсакове 7 градусов со знаком плюс. В Аниве, а также в Малокурильском 9 градусов выше нуля. В Южно-Курильске до 6 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске погода также без осадков, сегодня днем плюс 10, плюс 12 градусов. Ветер южный от 2 до 4 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
3: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40-18-18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Замените в интерьере вы межкомнатные двери. В спальню, в кухню, в коридор. Двери просто на подбор. В магазине «Квадратный метр» большие поступления новых моделей современных и стильных межкомнатных дверей. Квадратный метр. Железнодорожная 166Б.
5: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
6: А в Миле Джойс есть...

0: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
1: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
2: Горизонт. Идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин. Современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
3: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

И есть уже понимание, некоторое ощущение, что воскресенье становится немножечко деловым. Как будто бы у нас город потихоньку собирается с мыслями, какие-то начинает телодвижения производить. Но я предлагаю пока серьезно немножечко подождать с этим, слушать музыку чуть-чуть погромче, игнорировать понедельник на уровне молекул просто. Тем более, что с нашим плейлистом это несложно.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Для всех тех, кто думал, что майские праздники это первое, да и девятое, да и хватит, наверное, и, может быть, еще последний звонок. Ребята, майские праздники это каждые выходные в мае здесь на радио АСТВ с 13 до 15.00. Шоу «На одной волне». Передаем приветы и поздравления. Чуть-чуть совсем у нас осталось до лета, то есть давайте берем уже все от этой весны. Я хочу, чтобы в эти 2 часа было много признаний в любви, которые вы можете отправить по номеру +7 900

Радио АСТВ. Мы с вами на одной волне. Пиши 8 900 660 15 05.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 17 мая, во всех ниже перечисленных городах осадков не обещают. В Ахе, а также в Чехове до плюс 8. В Тымовском температура воздуха поднимется до плюс 18. В Смирных еще теплее, здесь до 19 градусов тепла. В Углегорске чуть прохладнее, 11 градусов со знаком плюс. В Тамари-Невельске, а также в Хомске 10 градусов выше нуля. В Северо-Курильске чуть прохладнее, здесь до плюс 3 градусов. В Курильске до плюс 9. В Южно-Сахалинске погода также без осадков. Сегодня днем от 10 до 12 градусов тепла. Ветер южный 2-4 метра в секунду.
1: Реклама. Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная 15 и Ситимолл 4 этаж.
2: Телефон 51-55-66.
3: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама». И хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант». Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: «Юнидент» – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
5: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
4: И самое главное – забота о каждом пациенте.
5: «Юнидент» – ваша улыбка – это наша репутация.
4: Телефон 40-18-18.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал.
7: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
6: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
8: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

Радио АСТВ. Ваша линия связи. Пиши 8 900 660 15 05.

0: Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 17 мая, во всех нижеперечисленных городах погода без осадков. В Александровске-Сахалинском – до 14 градусов тепла. В Ногликах – до плюс 13, в Поронайске – 12 градусов со знаком «плюс». В Красногорске будет чуть прохладнее, здесь до плюс 8. В Макарове, а также в Охотском 9 градусов выше нуля. В Долинске температура воздуха прогреется до плюс 15, в Корсакове 7 градусов со знаком плюс. В Аниве, а также в Малокурильском 9 градусов выше нуля. В Южно-Курильске до 6 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске погода также без осадков, сегодня днем плюс 10, плюс 12 градусов. Ветер южный от 2 до 4 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена, как за Боинг. Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
3: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием Хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40 18 18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
5: Сколько стоит шашлык?
6: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
7: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
8: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
9: Ну и что ловить? Счастье в глазах сына, поймавшего первую рыбу. Азарт, когда клюет. Или просто тишину на рассвете. Это твой улов, а мы позаботимся об остальном. Воблеры, палатки, костюмы. Все от любителя до профи. По ценам, которые не кусаются. Главный рыболовный. Теперь в двух шагах от твоей мечты. Пограничная 60 и Ленина 77. Телефон 300-504. Лови момент. Лови рыбу. Лови скидки. Здесь есть что ловить.
10: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ. Мы с вами на одной волне. Пиши 8-900-660-15-05.
1: Выходные – это время детокса от телефона, но это не касается программы «На одной волне». Пишите нам, мы ждем ваших сообщений. От Натальи прилетело следующее. Доброго дня всем сахалинцам, желаю теплого, солнечного выходного и отличного отдыха. Восклицательные знаки вообще не в дефиците у Натальи. И спасибо Радио СТВ за то, что вы есть. Радуйте своими эфирами и дарите нам позитив. Смайлик, смайлик, смайлик. Наталья, вам тоже большой привет. Надеюсь, вы на шашлыках с любимыми людьми. Далее у нас еще целый час приветов с 14 до 15. Включайтесь, друзья мои.

0: Устраивайте это воскресенье незабываемым вместе с нами. Это Радио СТВ. Оставайтесь на нашей волне. Сахалинской области 14 часов ровно.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

Радио АСТВ. Мы с вами на одной волне. Пиши 8 900 660 15 05.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 18 мая, в Ахе погода будет солнечной, плюс 2, в Туймовском временами осадки 3 градуса тепла. В Смирных, в Углегорске, Томари, а также в Чехове пройдут дожди, плюс 5. В Невельске ожидается умеренный дождь, 9 градусов тепла, в Хомске плюс 7, тоже дождливо. В Северо-Курильске завтра без осадков, плюс 6, в Курильске до 10 градусов тепла без существенных осадков. В Южно-Сахалинске это и ночью, без осадков от 1 до 3 градусов тепла. Завтра днем до плюс 9 ожидается дождь, ветер юго-западный с порывами 3-7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку тахографов, блоков из КЗИ, систем мониторинга транспорта и контроля топлива, оформление карт водителей. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: Бить тебе дико мне, да.
5: Джонни. Большой концерт в Южно-Сахалинске. 25 мая. Дворец спорта «Кристалл». Билеты уже в продаже.
6: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама». И хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант». Больничная, 106 и Холмское шоссе, 5. Телефон 300-139.
7: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
8: В «Матрешке» с 15 по 29 мая. Сосиски «Вязанка» молочные 249,95 за 450 грамм. Мороженое «Гроспирон» пломбир 79,95 за 90 грамм.
9: С «Матрешкой» выгодно всегда.
10: Всему острову предложено, но очень сахалинское мороженое. Настоящее и всегда свежее, с разными вкусами и очень нежное. Мороженое нам везет.
11: Паранайский молокозавод.
12: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
13: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: спонсор прогноза погоды на радио АСТВ – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «King Tony», «Мастак», профессиональная пневматика «Mighty 7», гаражное оборудование «Нордберг» и «Мобил Сервис». Все в одном месте – Пуркаева, 61, корпус 1. И переулок «Энергетиков» 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 18 мая, в Александровске-Сахалинском плюс 6 временами осадки, в Ногликах, Поронайске, Красногорске, а также в Макарове. Завтра ожидаются дожди до плюс 5. В Долинске и Аниве погода также будет дождливой, плюс 10. В Охотском и Корсакове 7 градусов тепла, дождь. В Малокурильском завтра плюс 12, без осадков. В Южно-Курильске плюс 5, без существенных осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью от 1 до 3 градусов тепла, без осадков. Завтра днем ожидается дождь, плюс 7, плюс 9. Ветер юго-западный от 3 до 7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Магазин «Квадратный метр». Кафель, керамогранит, двери, напольная плитка SPC. Современно, стильно, модно. Магазин «Квадратный метр» на Железнодорожной, 166-Б. Телефон 250073.
3: Ваш компас в мире новостей. АСТВ. На 22-й кнопке в твоем телевизоре. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, два детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31-25-31.
5: Стоп-цена на все белое. В магазинах «Утро Родины» акция «Белая пятница». Каждый день скидки от 15% на молоко, кефир, сметану и сыры. Успейте купить выгодно в фирменных магазинах «Утро Родины». Только до конца мая. Свое родное, островное.
3: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

Радио АСТВ. Ваша линия связи. Пиши 8 900 660 15 05.

0: Для поднятия настроения пишите сообщение 8-900-660-15-05.
1: Это программа «На одной волне» с 13 до 15 часов по выходным. Мы здесь передаем привет и поздравления. На сегодня уже мы заканчиваем эту историю. В следующие выходные обязательно повторим. Крайнее сообщение к этому часу звучит так. Сообщение от Варюши. Какая милая девушка. Здравствуйте. Хочу передать привет всем людям на Сахалине. Вообще всем людям. Мы с семьей на море. Желаю удачи всем. Немножечко хотела, чтобы ей позавидовали, Варя. Ну, большой привет вам от Первого областного. Пишите еще. Удачи вам провести время на море с семьей. На сегодня мое эфирное время заканчивается, друзья. Услышимся с вами завтра в эфире была Катя Солдатова. Будьте здоровы, отдыхайте как следует. Воскресенье бывает только раз в неделю. Всем пока.
2: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 18 мая, в Ахе погода будет солнечной, плюс 2, в Туймовском временами осадки 3 градуса тепла. В Смирных, в Углегорске, Томари, а также в Чехове пройдут дожди, плюс 5. В Невельске ожидается умеренный дождь, 9 градусов тепла, в Хомске плюс 7, тоже дождливо. В Северо-Курильске завтра без осадков, плюс 6, в Курильске до 10 градусов тепла без существенных осадков. В Южно-Сахалинске это и ночью, без осадков от 1 до 3 градусов тепла. Завтра днем до плюс 9 ожидается дождь, ветер юго-западный с порывами 3-7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку тахографов, блоков из КЗИ, систем мониторинга транспорта и контроля топлива, оформление карт водителей. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: На Сахалине и Курилах ежегодно создаются комфортные условия для жителей и гостей Сахалинской области. Преображаются скверы, благоустраиваются дворы, появляются новые детские площадки и зоны отдыха. В силах каждого из нас приумножать и сохранять сделанное руками.

0: газоны. Для многих из них такое поведение – своеобразное искусство. Но вандализм не искусство, а уголовное преступление, предусматривающее до 3 лет лишения свободы. Останови вандализм. Позвони в полицию.
1: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
2: Сложно!
1: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: А в Мили Джойс есть

0: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
1: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
2: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
3: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: спонсор прогноза погоды на радио АСТВ, магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobil Service. Все в одном месте, Пуркаева, 61, корпус 1. И переулок Энергетиков, 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 18 мая, в Александровске, Сахалинском, плюс 6, временами осадки, в Ногликах, Поронайске, Красногорске, а также в Макарове. Завтра ожидаются дожди до плюс 5. В Долинске и Аниве погода также будет дождливой, плюс 10. В Охотском и Корсакове 7 градусов тепла, дождь. В Малокурильском завтра плюс 12, без осадков. В Южно-Курильске плюс 5, без существенных осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью от 1 до 3 градусов тепла, без осадков. Завтра днем ожидается дождь, плюс 7, плюс 9. Ветер юго-западный от 3 до 7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Нужен надежный профнастил для забора, крыши или фасада? «Стройлисткомплект». Изготовим профнастил быстро, качественно, по вашим размерам. База «Стройлисткомплект». Холмское шоссе 3А. Телефон 27-77-20.
3: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
5: Сколько стоит шашлык?
6: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
7: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный здесь покупают все. Подробности у продавцов.
8: Чтобы вырос крепким рог, надо кушать всем творог.
9: Не творог, а творог. Вкусен и недорог.
10: Поронайский молокозавод.
2: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: На Сахалине и Курилах 16 часов.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Игорь Орлов.
1: Друзья, всем привет! Ой, как повезло, финальный день этих выходных. Воскресенье, напоминаю, завтра всем на работу, но, тем не менее, на улице солнышко, и как раз-таки можно куда-нибудь выбираться, если вы еще этого не сделали. Ну, на шашлыки, наверное, поздновато уже будет, конечно, по времени. Тем не менее, можно, как минимум, пойти погулять, подышать воздухом, и если не хочется куда-то далеко ехать, пожалуйста, парк в вашем распоряжении. Есть огромное количество скверов, потихонечку все начинает зеленеть, в общем, и в целом мы медленно и верно движемся в сторону летнего периода. Этот факт должен только радовать. Желаю всем отлично провести этот день, максимально продуктивно, ну и, конечно же, расслабиться, насколько это возможно. Мы предоставляем со своей стороны музыку. Если хочется танцевать, делайте это прямо сейчас.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Ты живешь, будто не будет.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права. Моя

0: на СТВ.
1: Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Ольга Бузова и инстасамка в ваших колонках. Друзья, продолжаем наш эфир. Прямо сейчас давайте поговорим о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, 18 мая на территории Сахалинской области. В Ахе ожидается погода без осадков, 2 градуса тепла, в Тымовском временами осадки 3 градуса выше 0. В Смирных и в Углегорске возможен дождь до плюс 6, в Томари и Чехове также осадки в виде дождя, здесь будет в районе 6 градусов тепла. В Невельске дождь до плюс 9, в Холмске воздух прогреется до 7 градусов, ожидается дождь. В Северокурильске без осадков 6 градусов тепла, в Курильске осадков не ожидается до плюс 10. В Южно-Сахалинске в ночное время суток осадков не предвидится, 3 градуса выше 0, днем до плюс 9, осадки в виде дождя, ветер юго-западный от 3 до 7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку тахографов, блоков из КЗИ, систем мониторинга транспорта и контроля топлива, оформление карт водителей. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама. В «Матрешке» с 15 по 29 мая. Пельмени «Сибирский гурман» великосочные 374,95 за 800 грамм. Майонез от «Тоги» 198,95 за 300 грамм.
4: С «Матрешкой» выгодно всегда.
5: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
6: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: Акция «Белая пятница». Каждый день во всех фирменных магазинах «Утро Родины». Молоко, кефир, сметана, сыры. Скидка от 15% и выше. Приходи за свежими продуктами прямо сейчас. Продлеваем «Белую пятницу» до конца мая. Каждый день.
6: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

без тебя будет похож на два точно таких же дня. Один день, прожитый без тебя, кажется мне пустым.

На календаре у нас сегодня 17 мая, у нас есть парочка всемирных дней, это Всемирный день выпечки и Всемирный день садовода, второй праздник максимально актуальный в том плане, что сейчас все как раз-таки приводят в порядке свои участки, высаживают огромное количество вкусностей, которые через некоторое время вырастут, помидорки, огурчики, клубничка, в общем и целом все зависит от того, что вам больше нравится, ну а выпечка это тоже очень хорошо, друзья. Все, если вам хочется сделать какой-нибудь вкусный торт, то вперед, как говорится, из песни. Собирайте своих родственников, и если получится, собственно, с ними взаимодействовать и совместно сделать какую-то такую грандиозную выпечку, то, я думаю, день удался. Тем более сегодня воскресенье. Ну и праздник, который стал на сегодняшний день актуальным, это день рождения интернета. 35 лет назад, собственно, появилось данное пространство, которое позволяет нам огромное количество информации перекачивать в свою черепную коробку буквально за доли секунды. Вот с такой информацией, друзья, мы двигаемся только вперед. Желаю всем отличного воскресенья. Продолжаем слушать музыку. Мерк Кремонт и Дэнс с песней «Hands Up».

сдаться, и что от матрицы вы не очнетесь. Тебе до дома километров 20, мне до дома километров.

0: Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobil Service. Все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 18 мая, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском временами ожидаются осадки до плюс 6 на термометре. В Ногликах 4 градуса тепла, временами осадки. В Поронайске и Красногорске ожидается дождь, 5 градусов выше 0, в Макарове тоже до плюс 5, здесь снег с дождем. В Долинске временами дождь, воздух прогреется до 10 градусов, в Охотском и Корсакове отметка будет равна плюс 7, осадки в виде дождя. В Аниве тоже дождь, 10 градусов выше 0. В Малокурильском без осадков до плюс 12, в Южно-Курильске без существенных осадков 5 градусов тепла. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток 3 градуса выше 0, погода без осадков, днем дождь до плюс 9. Ветер юго-западный от 3 до 7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
3: Керамогранит прекрасный, купите вы не напрасно. Магазин «Квадратный метр» предлагает выбор вам. Красивый, модный, современный, стильный и недорогой. В магазин «Квадратный метр» приходите за размером 1200 на 600. Железнодорожная 166Б, проспект Мира, 2.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
5: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: Внукам сказку расскажу про молочную страну. Там и ряженка-наряженка, там и варенец-удалец, и кефир «Здоровье-командир». Внуки сказку слушают и на здоровье кушают.
8: Паранайский молокозавод.
9: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
10: Легенда на радио АСТВ.

0: 17 часов на Сахалине.
1: Радио АСТВ. Первое областное.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

0: Игорь Орлов.
1: В этом части, друзья, кому-то из вас достанется 2 билета в кинотеатр. Разыграем мы их в рамках игры «Сорви маску», естественно, добавив немножко позитива в это воскресенье. Поэтому обязательно оставайтесь вместе с нами, готовьтесь и, самое главное, разгоняйте свое серое вещество для того, чтобы быстро догадаться, соответственно, и вовремя написать правильный ответ о том, кто у нас сегодня скрывается за маской. Все это будет чуть далее, а пока возвращаемся к музыке.

0: Расцветай вместе с АСТВ.
1: Мы просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню, как...

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 18 мая, на территории Сахалинской области. В Охе погода без осадков, 2 градуса выше 0, в Тымовском временами ожидаются осадки, 3 градуса тепла. В Смирных, а также в Углегорске, Томари и Чехове средняя температура будет в районе 6 градусов выше 0, ожидаются осадки в виде дождя. В Невельске до плюс 9, тоже дождь, в Холмске осадки в виде дождя, 7 градусов выше 0. В Северокурильске до плюс 6 без осадков, в Курильске 10 градусов тепла, осадков не предвидится. В Южно-Сахалинске завтра ночью погода без осадков, 3 градуса тепла, днем ожидается 9 градусов выше 0, осадки в виде дождя. Ветер юго-западный от 3 до 7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку тахографов, блоков из КЗИ, систем мониторинга транспорта и контроля топлива, оформление карт водителей. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: Ведь тебе дико мне так.
5: Джонни. Большой концерт в Южно-Сахалинске. 25 мая. Дворец спорта «Кристалл». Билеты уже в продаже.
6: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена, как за «Боинг». Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
9: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
10: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
11: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам.
6: Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25-36-33.
8: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: «Сорви маску» на радио АСТВ.
1: Ну что, друзья, потихонечку активизируемся. У нас начинается игра под названием «Сорви маску», в рамках которой вы можете забрать два билета, собственно, в кинотеатр. Для того, чтобы это сделать, нужно вовремя написать верный ответ. Сегодня у нас победит тот, кто 16-м по счету напишет правильный ответ. И, собственно, принимаем мы все ваши сообщения, все ваши варианты по номеру 8-900-660-1505 через мессенджеры «Макс» и Телеграм. Также можно оставлять свои ответы в нашей группе в Телеграме «Радио АСТВ». Все очень просто. Будет у нас две подсказки. Первая текстовая, которую я озвучу прямо сейчас. И, исходя из нее, вам нужно как раз-таки решить, кто же все-таки у нас скрывается за маской. Давайте к ней сразу и приступим. Его детство прошло в нищем и опасном районе. Будучи подростком, угонял машины, позднее работал вышибалой. С детства он сильно заикался и рос замкнутым, пока не нашел спасения в бодибилдинге и рестлинге, которые как раз-таки ему и помогли то самое заикание и перерасти. У него азиатские корни по линии отца, чем он очень гордится. Друзья, ну что, мы ждем ваши варианты ответов, обязательно пишите, а пока двигаемся далее.

зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Эй, эй, меня зацепила ты.

0: «Сорви маску» на радио АСТВ.
1: Ну что, друзья, мы продолжаем, как говорится, срывать маску с нашего человека X. Появилась вторая подсказка в нашей группе Telegram, радио АСТВ. Обязательно заходите, смотрите, можете посмотреть на красивые губы актера, который сегодня скрывается за маской. И, кстати, написали, что это Сосо Павлиашвили. Нет, к сожалению или к счастью, это не он. И Олег Газманов тоже мимо. Есть у нас правильные варианты ответов, но их крайне мало. Друзья, напоминаю, сегодня у нас победит тот, кто 16-м по счету напишет правильный ответ. Можно писать и в нашей группе радио АСТВ в Телеграме, да, и также по номеру 8-900-660-1505 через Макс или Телеграм. Поэтому ждем ваши варианты ответов, смотрите и, собственно, понимаете, что это за актер. Он действительно известный. И давайте я еще на всякий случай первую подсказку напомню. Его детство прошло в нищем и опасном районе. Будучи подростком, угонял машины, позднее работал вышибалой. С детства он сильно заикался и рос замкнутым, пока не нашел спасения в бодибилдинге и рестлинге. У него азиатские корни по линии отца, чем он очень гордится. Друзья, в скором времени будем подводить итоги, поэтому ждем ваши варианты.

0: Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobil Service. Все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 18 мая, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском временами ожидаются осадки, 6 градусов выше 0. В Ногликах до плюс 4, временами осадки. В Поронайске и Красногорске до плюс 5, будет дождь. В Макарове снег с дождем, также 5 градусов выше 0. В Долинске воздух прогреется до плюс 10, временами дождь. В Охотском и Корсакове 7 градусов тепла, осадки в виде дождя. В Аниве тоже дождь, 10 градусов тепла. В Малокурильском на термометре будет до плюс 12, без осадков. В Южно-Курильске без существенных осадков, 5 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток погода без осадков, 3 градуса со знаком плюс, днем дождь до плюс 9, ветер юго-западный от 3 до 7 метров в секунду.
1: Реклама. Абсолют Мебель. Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
2: Доступные цены. Телефон 51 55 66. Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Tirana или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Ну и что ловить? Счастье в глазах сына, поймавшего первую рыбу. Азарт, когда клюет. Или просто тишину на рассвете. Это твой улов, а мы позаботимся об остальном. Воблеры, палатки, костюмы. Все от любителя до профи. По ценам, которые не кусаются. Главный рыболовный. Теперь в двух шагах от твоей мечты. Пограничная 60 и Ленина 77. Телефон 300-504. Лови момент. Лови рыбу. Лови скидки. Здесь есть что ловить.
3: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: «Сорви маску» на радио АСТВ.
1: Ну что, друзья, настало время подводить итоги и, собственно, разобраться с тем, кто вовремя и правильно догадался, что это за губы из криминального района. Ну, если говорить о картинке, которая в нашей группе радио СТВ находится в Телеграме. Я бы сказал, самые известные губы криминального района. Итак, сегодня у нас за маской скрывается действительно талантливый и очень большой, как скала, актер, но зовут его не скала, а Дэйв Батиста. И с данной задачей, друзья, кстати, напоминаю, да, у нас победил сегодня именно тот, кто 16-м по счету верный ответ написал. И с этой задачей у нас справился Александр. Финальные цифры его номера телефона 0473. Аплодисменты для вас, Александр. Вам остается только приехать к нам и забрать свой законно выигранный подарок. Естественно, сообщение я вам еще направлю, куда, зачем и почему. Ну, и, конечно, мы вас поздравляем, а всем остальным говорим большое спасибо. Друзья, обязательно в выходные дни будьте активными. У нас по две игры и на субботу, и на воскресенье, и также по праздникам, для того, чтобы дополнительно, так сказать, подогревать ваше позитивное настроение и заставлять улыбаться. Ну, и как раз можно в кино еще сходить и приятно провести время, допустим, со своей второй половинкой, либо с кем-то из близких или друзей. С этой информацией мы двигаемся далее, друзья. Это радио АСТВ. Будьте вместе с нами.

0: Сахалинское время 18:00.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

Немного интересной информации, я бы сказал, даже истории, друзья. В какое-то время, помните, у нас присутствовал, так сказать, переход на летнее и зимнее время, но со временем его убрали, потому что в некоторых регионах это действительно было неудобно. То слишком рано было очень темно, то слишком не рано было тоже темно, и поэтому вот от данной манипуляции мы отказались, если говорить очень простым языком, но... 110 лет назад, 17 мая в 1916 году в Англии впервые в мире вот состоялся тот самый переход на летнее время. И как раз-таки вот данный опыт потихонечку начали перенимать другие страны. Друзья, знаете об этом, немножко просветились в это воскресенье и продолжаем вместе с вами радоваться солнцу, ну и, конечно же, музыкальным композициям.

0: Регистрация СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 18 мая, на территории Сахалинской области. В Ахе погода без осадков, 2 градуса тепла, в Тымовском плюс 3, временами осадки. В Смирных, в Углегорске, Тамаре и Чехове в среднем 6 градусов выше 0, осадки в виде дождя. В Невельске тоже дождь, до плюс 9. В Холмске на термометре 7 градусов тепла, осадки в виде дождя. В Северокурильске до плюс 6, без осадков. В Курильске 10 градусов выше 0, осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске завтра ночью без осадков, 3 градуса тепла, днем до плюс 9, осадки в виде дождя. Ветер юго-западный от 3 до 7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку тахографов, блоков из КЗИ, систем мониторинга транспорта и контроля топлива, оформление карт водителей. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел

0: Этого у нас есть все оригинальные масла. Больничное 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
1: Нашли чужую банковскую карту? Не спешите ее использовать. Перевод с карты даже минимальной суммы без ведома владельца считается уголовным преступлением. Оплата товара по чужой банковской карте считается преступлением. Уголовная ответственность наступает и за покушение на совершение хищения. Например, если найденная карта была использована для оплаты, однако совершить покупку не удалось. Если вы увидели на улице банковскую карту, не подбирайте ее. Если же вы нашли карту в общественном месте, передайте ее администрации учреждения, чтобы они могли вернуть ее владельцу.
2: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена как за Боинг. Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
3: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
2: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: А в Мили Джойс есть как?

Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Немного, друзья, давайте поговорим о том, что некоторых сопровождает по выходным, а иногда и по вечерам. Я говорю касаемо сериалов. Итак, Netflix штампует действительно их огромное количество, но до большинства зрителей обычно доходят лишь самые раскрученные. При этом платформа нередко закрывает достойные проекты, так и не дав им обрести свою аудиторию. Есть такой небезызвестный портал Collider, который решил исправить эту несправедливость и составил огромнейший список оригинальных шоу-сервиса, которые держат планку от начала и до конца. Начнем с такого британского сериала, как «Последнее королевство». Длился он 5 сезонов. В нем формирование Англии показано глазами датчанина, выросшего в саксонской семье, который пытается разобраться с верностью, самоидентичностью, а также бесконечной чередой коронаций и религиозных волнений. Шоу особенно придется по вкусу поклонникам исторических боевиков и экшена, поэтому обязательно смотрите. Далее у нас «Общество». Сразу стоит оговориться, у сериала всего один сезон, а сюжетная линия так и осталась незавершенной, увы. Netflix сначала продлил проект, но затем отказался от него во время пандемии, к сожалению. По оценке Collider, это один из самых недооцененных молодежных научно-фантастических сериалов. В центре истории подростки из обеспеченного городка, которые возвращаются в сорвавшейся школьной поездке, обнаруживают, что город опустел и все взрослые исчезли. Детям неоткуда ждать помощи, поэтому им предстоит либо погрузиться в хаос, либо выстроить новую какую-то систему с нуля. Ну и давайте еще один, так сказать, возьмем сериал. Да, это криминальный вестерн «Забытые богом», действие которого происходит в Нью-Мексико 1880-го. По масштабу он напоминает театральную эпопею с динамичным сюжетом, основанным на реальных событиях. Сериал рассказывает о бандите Рое Гуди, его играет Джек О'Коннелл, который бежит от своей бывшей банды и прячется в шахтерском городке, почти полностью населенном женщинами после трагической аварии, унесшей жизни большинства мужчин. Из-за этого поселение становится мишенью, но его жители не собираются становиться жертвами. В общем и целом, если вы ищете что-то новенькое и действительно интересное, обязательно берите что-то из списка, который вы услышали. Ну а мы возвращаемся к музыке, а студио в нашем эфире прямо сейчас.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 18 мая, на территории Сахалинской области, в Александровске-Сахалинском, временами осадки до плюс 6 на термометре. В Ногликах также временами осадки 4 градуса выше 0. В Поронайске и Красногорске ожидается дождь, 5 градусов тепла, в Макарове до плюс 5, снег с дождем. В Долинске воздух прогреется до плюс 10, временами дождь, в Охотском и Корсакове отметка будет равна 7 градусам, ожидается дождь, в Аниве осадки в виде дождя до плюс 10. В Малокурильском 12 градусов выше 0 без осадков. В Южно-Курильске ожидается 5 градусов тепла без существенных осадков. В Южно-Сахалинске завтра 3 градуса тепла без осадков. Это ночью, днем дождь, 9 градусов выше 0. Ветер юго-западный от 3 до 7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама», и хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант», Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
1: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR». Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR». «Сити Молл». Пятый этаж. Территория «Игромикс». Телефон 266-255.
4: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
6: Стоп-цена на все белое. В магазинах «Утро Родины» акция «Белая пятница». Каждый день скидки от 15% на молоко, кефир, сметану и сыры. Успейте купить выгодно в фирменных магазинах «Утро Родины». Только до конца мая. Свое родное островное.
7: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23.
8: Легенда на радио АСТВ.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: Сахалинское время 19:00.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Игорь Орлов.
1: Я напоминаю, друзья, если вы находитесь в поисках актуальных и свежих новостей о том, что происходит в нашем регионе, достаточно зайти на сайт astv.ru, либо в телеграм-канал astv.ru Сахалина Курила. Именно там вы сможете почерпнуть и узнать все то, что происходит на данную минуту, а может быть часом ранее, в общем и целом, за последние сутки, неделю, месяц и так далее. Читайте, просвещайтесь, будьте в курсе всех событий.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 18 мая, на территории Сахалинской области. В Ахе ожидается погода без осадков, 2 градуса тепла, в Тымовском временами осадки до плюс 3. В Смирных, в Углегорске, Тамаре и Чехове средняя температура 6 градусов выше 0, ожидается дождь. В Невельске тоже дождь, до плюс 9, в Холмске 7 градусов тепла, осадки в виде дождя. В Северокурильске погода без осадков, 6 градусов со знаком плюс, в Курильске воздух прогреется до 10 градусов без осадков. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток осадков не ожидается. 3 градуса выше 0, днем до плюс 9, дождь. Ветер юго-западный от 3 до 7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Джонни. Большой концерт в Южно-Сахалинске. 25 мая. Дворец спорта «Кристалл». Билеты уже в продаже.
4: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
6: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Друзья, рекорды действительно иногда бывают милыми. Вот буквально недавно в парке во Флориде под названием Чуби Барк Парк прошло необычное мероприятие. Сразу 277 собак одновременно приняли участие в бассейной вечеринке. Это, кстати, официально вошло в книгу рекордов Гиннесса как крупнейшее подобное событие. Ну, теперь есть и такое достижение. Для питомцев оборудовали несколько временных бассейнов, также организовали игры, фотозоны и дегустации лакомств. Организаторы даже поставили специальный автомат с клешней, из которого пёсели могли доставать себе игрушку. Вот, собственно, представительница компании, ее зовут Лиза, рассказала о том, то, что вот в жарком климате Южной Флориды особенно важно помогать животным переносить высокие температуры, и им хотелось придумать простой и приятный способ помочь собакам пережить жару. Ну и вот еще и в книгу рекордов Гиннесса попали. Было бы, наверное, прикольно и интересно, если бы у нас тоже в Южно-Сахалинске, допустим, что-нибудь подобное сделали, и представьте, со всего Сахалина бы съехались люди со своими питомцами, со своими собаками, можно было бы действительно очень круто потусить. Ну, а у нас воскресенье продолжается, друзья. Релаксируйте, отдыхайте, слушайте музыку, делайте все это вместе с радио АСТВ.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 18 мая, на территории Сахалинской области, в Александровске-Сахалинском, временами осадки 6 градусов выше 0. В Ногликах временами осадки до плюс 4. В Поронайске-Красногорске будет 5 градусов тепла, ожидается дождь. В Макарове тоже до плюс 5, здесь снег с дождем. В Долинске воздух прогреется до 10 градусов, временами дождь. В Охотском и Корсакове отметка будет равна 7 градусам, осадки в виде дождя. В Аневе до плюс 10, дождь. В Малокурильском без осадков 12 градусов тепла, в Южно-Курильске 5 градусов выше 0, без существенных осадков. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток без осадков, 3 градуса тепла, днем дождь до плюс 9. Ветер юго-западный от 3 до 7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Реклама.
4: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама». И хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант». Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: Прочный пол на много лет. Выбор есть, сомнений нет. Плитка SPC в магазине «Квадратный метр». В наличии выгодные цены, отличное качество на годы. Ждем вас по адресу: Железнодорожная, 166Б, проспект Мира, 2.
6: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR». Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR». «Сити Молл». Пятый этаж. Территория «Игромикс». Телефон 266-255.
7: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений. Из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
8: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
9: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
10: Легенда на радио АСТВ.

0: по областной столице 20.00.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Игорь Орлов.
1: Но наш вечер вместе с вами, друзья, продолжается в компании огромного количества известных артистов, которые для вас готовы исполнять свои хитовые треки, для того, чтобы вы радовались, где-то даже немножко пританцовывали, наверное, ну и самое главное, заряжались действительно тем самым хорошим настроением. В нашей начинке впереди ожидается Бервульф, Акмаль, Линкин Парк, Мод, Иньяни. Прямо сейчас вместе с вами послушаем трек 2020 года в исполнении группы Крем Сода «Плачу на техно».

0: Первое областное.
1: Посиди, сиди со мной, седина, седина. Серебром твою покрыла голову, а дальше тишина, как Раневская играла. Ты бы так же играла.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 18 мая, на территории Сахалинской области. В Ахе погода ожидается без осадков, 2 градуса тепла. В Тымовском будет плюс 3, временами осадки. В Смирных, Углегорске, Тамаре и Чехове ожидается дождь. Средняя температура 6 градусов выше 0. В Невельске до плюс 9, осадки в виде дождя. В Холмске тоже дождь, 7 градусов со знаком плюс. В Северокурильске до плюс 6 без осадков. В Курильске воздух прогреется до 10 градусов, осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске завтра ночью осадков не предвидится. 3 градуса тепла, днем до плюс 9 будет идти дождь. Ветер юго-западный от 3 до 7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Реклама.
4: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
1: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6? Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
4: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Друзья, немножко новостей из кинематографа. Вышел финальный трейлер хоррора под названием «Закулисье реальности», который выйдет в российском прокате уже 4 июня, совсем немножко остается. Главные роли, кстати, в картине исполнили номинанты на премию «Оскар». Это Чивитель Эджиафор, «12 лет рабства», и Ренате Рейнсве, «Сентиментальная ценность». В таких картинах они играли. По сюжету неудачливый продавец мебели по имени Кларк находит в подвале магазина портал в другое измерение. В нем пространство и время подчиняется собственным правилам, а опасность может появиться буквально из ниоткуда. Возможно, вы уже видели, так сказать, отрывки, но очень похоже, кстати, на игру, которая называется Escape from Backrooms. Не знаю, есть ли какая-то отсылка, но вот режиссером экранизации стал Кейн Парсонс, более известный как Кейн Пиксел. Он, кстати, один из главных популяризаторов вселенной Backrooms. И вот каким получился фильм, можно будет узнать из рецензии кинокритика Алексея Хромова. Просто следите за новостями, и, соответственно, в скором времени, я думаю, что-то будет уже известно, потому что, я так думаю, предварительные показы все-таки в скором времени состоятся. Ну, хотя остается совсем немножко подождать, и я думаю, вы сами сможете выступить в качестве того самого критика со своей колокольни, посмотрев кино и сказав, нравится вам или нет. Далее в нашем эфире Леонид Руденко, диджей Катя Гусева, «Салют, Вера». Поехали.
1: Я позвоню внезапно, твои слова как залпом. Прости, малышка, но я не вернусь к тебе обратно. Тебя давно заносит,

снежной кожи. Тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах. И больше я не ревную,

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 18 мая, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском временами осадки, 6 градусов выше 0. В Ногликах временами также осадки, здесь до плюс 4. В Парнайске и Красногорске в среднем будет 5 градусов выше 0. Ожидается дождь, в Макарове снег с дождем, до плюс 5. В Долинске воздух прогреется до 10 градусов, временами дождь. В Охотском и Корсакове тоже дождь, 7 градусов выше 0. В Аниве отметка будет равна 10 градусам выше 0, осадки в виде дождя. В Малокурильском до плюс 12 без осадков, в Южно-Курильске без существенных осадков, 5 градусов тепла. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток 3 градуса выше 0 без осадков, днем дождь до плюс 9, ветер юго-западный от 3 до 7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб Портал VR. Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. Портал VR. City Mall. Пятый этаж. Территория Игромикс. Телефон 266-255.
4: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал.
5: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: В «Матрешке» с 15 по 29 мая. Сосиски «Вязанка» молочные 249,95 за 450 грамм. Мороженое «Гроспирон» пломбир 79,95 за 90 грамм.
7: С «Матрешкой» выгодно всегда.
8: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
9: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
10: Легенда. На радио АСТВ.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27.00709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 18 мая, на территории Сахалинской области. В Ахе погода без осадков, 2 градуса тепла, в Тымовском временами осадки до плюс 3. В Смирных, Углегорске, Томари и Чехове ожидается дождь, средняя температура 6 градусов выше 0. В Невельске также осадки в виде дождя до плюс 9, в Холмске 7 градусов тепла, дождь. В Северокурильске ожидается погода без осадков до плюс 6, в Курильске воздух прогреется до 10 градусов, осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, ночью 3 градуса выше 0, днем дождь до плюс 9, ветер юго-западный от 3 до 7 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
4: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов. Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Реклама.
6: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
7: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
2: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
2: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 18 мая, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском временами осадки 6 градусов выше 0, в Ноугликах также временами осадки до плюс 4, в Поронайске и Красногорске ожидается 5 градусов тепла, осадки в виде дождя. В Макарове до плюс 5, снег с дождем. В Долинске 10 градусов выше 0, временами дождь, в Охотском и Корсакове температура воздуха будет равна плюс 7, дождь. В Аневе тоже дождь, 10 градусов тепла. В Малокурильском без осадков до плюс 12, в Южно-Курильске преимущественно осадков не ожидается, 5 градусов тепла. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток 3 градуса выше 0 без осадков, днем в областной столице дождь до плюс 9, ветер юго-западный от 3 до 7 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
3: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Реклама.
0: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
5: Нужно вам всегда быть в форме.
6: Форма ведь должна сидеть.
7: Каждый хочет быть здоровым, молодеть и хорошеть. Молоко, кефир и творог – то, что нужно есть всегда. Натуральные продукты – это лучшая еда.
8: Поронайский молокозавод.
0: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: От меня во мне ни грамма не осталось. В зеркалах я вижу твой стеклянный взгляд. Просто знать о моей боли было мало, и ты смог возвести ее в квадрат. Я просила знак, что справимся вдвоем.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 18 мая, на территории Сахалинской области. В Ахе погода без осадков, 2 градуса тепла, в Тымовском временами осадки до плюс 3. В Смирных, Углегорске, Томари и Чехове ожидается дождь. Средняя температура 6 градусов выше 0. В Невельске также осадки в виде дождя до плюс 9. В Холмске 7 градусов тепла, дождь. В Северокурильске ожидается погода без осадков до плюс 6. В Курильске воздух прогреется до 10 градусов. Осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, ночью 3 градуса выше 0, днем дождь до плюс 9. Ветер юго-западный от 3 до 7 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
4: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Реклама.
6: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
7: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
9: Спасибо, что вы, друзья, приходите. Мы дико не касаете фантастичи.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 18 мая, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском временами осадки 6 градусов выше 0, в Ноугликах также временами осадки до плюс 4. В Поронайске и Красногорске ожидается 5 градусов тепла, осадки в виде дождя. В Макарове до плюс 5, снег с дождем. В Долинске 10 градусов выше 0, временами дождь. В Охотском и Корсакове температура воздуха будет равна плюс 7, дождь. В Аниве тоже дождь, 10 градусов тепла. В Малокурильском без осадков до плюс 12, в Южно-Курильске преимущественно осадков не ожидается, 5 градусов тепла. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток 3 градуса выше 0 без осадков, днем в областной столице дождь до плюс 9, ветер юго-западный от 3 до 7 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
3: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Реклама.
0: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
0: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
5: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 18 мая, на территории Сахалинской области. В Охе погода без осадков, 2 градуса тепла, в Тымовском временами осадки до плюс 3. В Смирных, Углегорске, Томари и Чехове ожидается дождь. Средняя температура 6 градусов выше 0. В Невельске также осадки в виде дождя до плюс 9. В Холмске 7 градусов тепла, дождь. В Северокурильске ожидается погода без осадков до плюс 6. В Курильске воздух прогреется до 10 градусов. Осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков. Ночью 3 градуса выше 0. Днем дождь до плюс 9. Ветер юго-западный от 3 до 7 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
4: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

но жизни на сцене. Улетаешь в лето, а в душе тот же лютый мороз. Знаешь, с тех пор меня совсем ни с кем не тянет в омут. Выносишь по привычке голову только другому. Блоки, вопросы, ну кто мы? Треки, концерты, альбомы. Но вряд ли склеится мир, что поломан.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 18 мая, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском временами осадки 6 градусов выше 0, в Ноугликах также временами осадки до плюс 4, в Поронайске и Красногорске ожидается 5 градусов тепла, осадки в виде дождя. В Макарове до плюс 5, снег с дождем. В Долинске 10 градусов выше 0, временами дождь. В Охотском и Корсакове температура воздуха будет равна плюс 7, дождь. В Аниве тоже дождь, 10 градусов тепла. В Малокурильском без осадков до плюс 12, в Южно-Курильске преимущественно осадков не ожидается, 5 градусов тепла. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток 3 градуса выше 0 без осадков, днем в областной столице дождь до плюс 9, ветер юго-западный от 3 до 7 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
3: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Реклама.
0: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
0: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16

0: Воздух прогреется до 10 градусов, осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, ночью 3 градуса выше 0, днем дождь до плюс 9, ветер юго-западный от 3 до 7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов. Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: самолеты. Я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте тебе принесут.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Радио АСТВ. АСТВ. Первое областное.

0: Доброе утро всем, Сахалин, Курилы. Здравствуйте, ребята, в Южно-Сахалинске 7 часов утра. Далее выпуск новостей.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшей недели. Прибытие первых грузовых контейнеров в Невельский морской торговый порт ожидается 23 мая. На борту разместят 20-40-футовые модули, в том числе и рефрижераторные для перевозки скоропортящихся продуктов. Поставка станет стартом нового логистического маршрута для доставки социально значимых товаров на Сахалин. Как отметили в региональном правительстве, это позволит товарам с материка попадать на прилавки быстрее, что важно как для жителей области, так и для бизнеса. Губернатор Валерий Лимаренко проинспектировал ход и качество ремонта дорог в областном центре. Сейчас работы ведутся в разных частях города. Основной объем мероприятий по ямочному ремонту планируют завершить до 1 июня. При этом с наступлением стабильно теплой погоды бригады начнут выходить в ночные смены. В ходе работ дорожники применяют технологию укладки асфальта большими картами. Это позволяет охватить крупные участки проезжей части, минимизировать количество стыков, что в свою очередь помогает устранить колейность и продлевать срок службы дорожного покрытия. Жители областного центра уже отмечают положительные изменения. Автомобилисты говорят, что ездить по городу стало комфортнее. Монументы в память о подвигах воинов появятся в Аниве в этом году. Так, в июне запланировано открытие памятника участникам СВО на территории городской школы номер 1. Кроме того, при поддержке спонсора памятник защитникам появится на центральной площади Анивы. Решение о его создании принималось на совете вместе с участниками СВО, афганской и чеченских войн. Работы по строительству планируют завершить в начале лета. По информации мэрии муниципалитета, также в Анивском районе появится вечный огонь. Мероприятия по подводу газа уже проведены. В планировочном районе Дальнее состоялось торжественное открытие улицы, названной в честь столетия Сахалинской организации общества «Динамо». Здесь также появился остановочный пункт, оформленный в стилистике клуба. Напомню, спортивное общество «Динамо» было создано в Москве как организация, предоставляющая возможность занятия спортом сотрудникам органов безопасности и правопорядка. В островном регионе сообщество объединяет более 5000 действующих спортсменов и около 2000 воспитанников движения «Юный динамовец». Ярмарка вакансий для подростков прошла в городском парке Южно-Сахалинска. 14 работодателей представили почти 600 предложений временной занятости на летние месяцы. Среди участников – представители школ, детских садов и других организаций. Подросткам предложили вакансии рабочих по благоустройству населенных пунктов, дворников, подсобных рабочих, официантов и уборщиков территорий. Также для посетителей подготовили мастер-классы, консультации, выступления артистов и живую программу. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи. В эфире.
3: Нашли чужую банковскую карту? Не спешите ее использовать. Перевод с карты даже минимальной суммы без ведома владельца считается уголовным преступлением. Оплата товара по чужой банковской карте считается преступлением. Уголовная ответственность наступает и за покушение на совершение хищения. Например, если найденная карта была использована для оплаты, однако совершить покупку не удалось. Если вы увидели на улице банковскую карту, не подбирайте ее. Если же вы нашли карту в общественном месте, передайте ее администрации учреждения, чтобы они могли вернуть ее владельцу.
4: Реклама спонсора. Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб Портал VR. Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. Портал VR. City Mall. Пятый этаж. Территория Игромикс. Телефон 266-255.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Так, 7 часов и 47 минут в Южно-Сахалинске. Спонсор облоблостного шоу, сеть социальных магазинов «Верный», широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей, сыры, бакалеи, соки, мясо, продукты, цены не кусаются, ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106, у входа в дом торговли. Высокое качество продукции, за которое не нужно переплачивать.
1: Доброе утро, друзья, всем здравствуйте, большой привет.
0: Что случилось?
1: Что, счастливые люди, вот мы здесь.
0: А чуть ты такая радостная в понедельник?
1: А вы знаете, что с Артемом Бушаевым очень непросто работать. Он весь такой экспрессивный у нас, весь такой эмоциональный. И вот с ним начинаешь о чем-то разговаривать за эфиром, и тут уже салфетки летят в тебя.
0: Салфетки. Да нет, спасибо.
1: Именно так начинается утро у облоблостного шоу, чтобы вы понимали.
0: Но вы же не верите ей. Посмотрите в эти глаза. Они умеют врать. Видите, да, Женя Милых.
1: Артем Бушаев.
0: Здравствуйте.
1: Доброе утро, друзья, добро пожаловать.
0: Ну, наконец-таки,
1: длинная рабочая неделя.
0: Нормальная рабочая неделя, потому что эти предыдущие позбивали весь график.
1: Да, невозможно было.
0: Ты ходишь, как вареный пельмень, я не знаю, вот куда, ни туда, ни сюда.
1: Согласна.
0: И, наконец-таки, вот встанем на эти рабочие рельсы, привыкнем к тому, что и должно быть, и пойдем вот там уже как по накатанной. И начало, ребята, у нас сегодня легкое, начало у нас сегодня в настроении.
1: Да?
0: Ну...
1: Да? И вам предлагаем присоединиться к этому легкому, замечательному, бодрому настроению. У нас впереди много всего интересного. Оставайтесь с нами. Через пару мгновений, кстати, ваш астрологический прогноз.
0: Да.

0: Так, доброе утро. 7 часов и 10 минут в Южно-Сахалинске. Ребята, а что это у нас для вас? А, естественно, астрологический прогноз, потому что время для него пришло. А сегодня на календаре у нас 18 число, поэтому будьте добры.
1: Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Доброе-доброе утро, Овны! Плодотворный день! Вы успеете решить многие мелкие задачи.
1: Тельцы, ваши мечты никто, кроме вас, не воплотит. Действуйте.
0: Близнецы, вероятные предложения по работе, которые будут щедро оплачиваться.
1: Раки, многие захотят поучаствовать в осуществлении ваших планов.
0: Это хорошо. Девы, доброе утро. Сегодня многие захотят завоевать вашу симпатию.
1: Весы, в этот день хорошо готовиться к каким-то важным проектам.
0: Скорпионы, запас жизненных сил легко пополнится благодаря встречам с друзьями.
1: Стрельцы, наводите порядок и избавляйтесь от ненужных вещей.
0: Козероги, вы наконец почувствуете, что вас понимают и услышат.
1: Да, все отлично. Водолеи, подходящий день, чтобы отправиться на поиски своего хорошего настроения.
0: И рыбы, представится шанс обсудить условия какого-то долгосрочного сотрудничества.
1: Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

Повсюду бензин, но ты носишься искрой. Синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки. Новая искренность, тут разговоры о том, что и в горе, и в радости. Невкусные сладости, детка, очнись, интерк.

какая-то дополнительная функция выживания, мне кажется, в этот день. И именно поэтому сегодня никакой ненужной информации, просто хорошая музыка, которая согревает. Посвящается всем тем, кто влюблен, всем тем, кто в отношениях и всем тем, кто ищет свою любовь. Конечно же, трек от молодой певицы, личная информация, которая находится под завесой тайн, практически никакой информации о личной жизни, но зато целый набор отличных треков для души, таких теплых и приятных. И сегодня исполнительница Фролова и трек под названием «Ты мой дом».

0: 7:20 в Южно-Сахалинске. Для вас дали информацию о погоде на сегодня.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня 18 мая. В Айхе солнечно сегодня, плюс 2, в Тымовском временами осадки, плюс 3, в Смирных временами дождь, до 6 тепла, в Григорске умеренный дождь, плюс 5, в Томари также умеренный дождь, плюс 5 градусов, в Чехове умеренный дождь сегодня, до 6 тепла, в Невельске дождь, до 9 со знаком плюс, в Холмске также дождь, плюс 7. В Северо-Курильске без осадков, плюс 6, в Курильске осадков не ожидается, около 10 градусов тепла. В Южно-Сахалинске ночью без осадков, плюс 1, плюс 3 градуса. Днем сегодня 9 градусов выше 0, ветер юго-западный от 3 до 7 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов. Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Реклама.
4: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
5: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
6: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: В «Матрешке» с 15 по 29 мая. Пельмени «Сибирский гурман» великосочные 374,95 за 800 грамм. Майонез «От Тоги» 198,95 за

0: С 25 мая по 7 июня гастрономический марафон «Дикороссия». Сет из трех блюд из островных дикоросов и локальных продуктов. Всего за 1450 рублей. Подробности на go-sakhalin.ru.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Доброе утро, здравствуйте
2: всем. Всем доброе утро, большой привет. Ну что, давайте начнем. У нас здесь новости из мира сети интернет. И прямо сейчас расскажу о том, что коляски для взрослых хочет создать девушка из соцсетей. То есть вот эти вот колясочки, как для младенцев, только для взрослых.
1: А нам
2: почему
1: оно
2: бы
1: надо?
2: И нет? Ну, знаешь, можно по пути на работу доспать то, что не доспал.
1: Кто ж тебя вести будет?
2: Ну, это уже оговаривается с кем-то из домашних, наверное. Она поделилась своей идеей и заявила, что ждет инвесторов, которые помогут реализовать эту задумку. Идея пришлась по душе комментаторам. Люди уверены, что многие захотят себе такую коляску. Кто-то пишет, что просто лежал бы и листал в соцсети. Кто-то говорит о том, что с удовольствием бы спал во время прогулки. Вот мне, кстати, иногда кажется, что я бы тоже с удовольствием закимарила,
1: это
2: пока меня кто-то катит.
1: Нужно выгуливать, да, моих домашних питомцев, а тут нужно выгуливать
2: жену.
1: Жену или мужа, да, да, в колясочке.
2: Да. В общем, девушки даже дали пару классных идей, как довести задумку до ума. Посмотрим, чем это закончится. Вот так. Ну и следующая новость. Сон вместе с собакой продлевает жизнь на 20 лет. Особенно, если вы в коляске, да, едете. Так, оказывается, значит, что пёсели своим присутствием убивают любой кортизол, с сердца снимается нагрузка, начинается выработка окситоцина, и все это подтверждено исследованиями собаки, ходячие лекарства от стресса и сердечных воспалений.
1: А что не так с кошаками или с попугаями?
2: Ну, возможно,
1: любая другая животина.
2: Возможно, кошки тоже что-то там повышают какой-то уровень.
1: Они же лечат своим мур-мур-мур.
2: Мур-мур-мур.
1: Все об этом знают.
2: Но, а тут про собак-то ничего не говорили все это время.
1: А, кому-то, какому-то собачнику стало обидно, и он решил исследовать.
2: Возможно, вот, возможно. Но просто часто говорят про то, что коты действительно поднимают уровень окситоцина, помогают снять стресс, так далее, так далее. А вот про собак ни слова, знаешь.
1: Было обидно.
2: Хотя это ведь самые преданные друзья наши, пушистые. Вот, поэтому спите со своими собаками, и, возможно, все. Все беды, все заболевания улетучатся.
1: Да, ребята, либо сдавайте их в аренду на сон кому-то другому.
2: Да, кто не может себе позволить, да, завести собаку, оно очень хочет.
1: Но
2: хотя
1: очень хочет жить на 20 лет дольше.
0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.

0: Отдел кадров на радио АСТВ.
1: Ребята, всем бодрого утра.
2: Доброе утро, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Женечка. Смотрите, какую интересную вакансию. Интересное предложение на рынке труда я отыскал так. Для всех любителей, кстати, вот собак под нашу тему, да, о том, что спать с собакой, ребята, и на 20 лет дольше живи, потому что что? Собаки молодцы, они друзья. Итак, семейная пара разыскивается для ухода за животными и хозяйством. Минутка умиления такого, да? Если вы состоите в браке официальном, там прям в объявлении указано, нужны вот муж, жена, которые зарегистрированы официально, да, вот, и при этом вы еще и любите собак, вы идеально подходите для этой работы, делать придется всего-то ничего. 10 собак мыть, здоровенных борзых, да, чистить их вольеры, не спускать глаз с собак, убирать дом площадью 300 квадратов, всего-то 300 квадратов, Женечка.
2: Как это ваш, очень много.
1: Как ваша кухня. Вот, гладить постельное белье и стричь газоны. Самое то для любителей животных.
2: Мне больше всего интересует, почему именно семейная пара должна быть.
1: А вот это вопрос.
2: Потому
1: ты можешь
2: что,
1: решить только там
2: ну,
1: уже.
2: Ну, если вот этим всем заниматься, то там, знаешь, недалеко и до развода.
1: Да, ничего в чем себе. За это день. Вот как ты думаешь, да, сколько за это должны платить?
2: Ну, не менее, чем... 400-500, мне кажется. Ну,
1: до
2: это же на двоих еще.
1: До 100 тысяч рублей, обещаю. Я не понимаю, человеку или семейно? Ну, вы же вдвоем, вы же пара, поэтому до 100 на семью.
2: Достаточно.
1: Да. Нормально, вы же живете здесь.
2: Нет, ну, я бы за такие, конечно, не согласилась бы.
1: Не согласилась бы, да. Я думаю, тоже.
2: Но потому это, что, ну, это очень объемная собак. Работа. Конечно. Очень объемная работа. При этом еще попробуй сохрани отношения со своим благоверным.
1: Угу, потому что он... Против шерсти гладит,
2: да,
1: а вы по шерсти.
2: Да, да.
1: Такое бывает.
2: Да, еще и разругаетесь там на... Нет. Попробуйте, конечно,
1: не
2: если вдруг заинтересовались.
1: Бабки, не за эти.

0: 7 часов 41 минута в Южно-Сахалинске. Информация для вас о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж, как хамелеону, окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 18 мая в Александровске и Сахалинском временами осадки плюс 8 градусов. В Ногликах возможны небольшие осадки плюс 5, без осадков плюс 4 градуса в Поронайске. Далее временами дожди. Красногорск плюс 6, Макаров 8 градусов, Долинске 13, в Охотском 8, Корсакове 8. В Аниве сегодня до 12 воздух прогреется, в Малокурильском без существенных осадков 11 тепла, в Южно-Курильске плюс 6 и временами дождь. В Южно-Сахалинске временами дожди плюс 8, плюс 10. Днем и ветер обещают в течение дня юго-западный от 3 до 6 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Аккумулятор на легковое авто – база техника. А аккумулятор на грузовое авто – база техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатная. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Итак, 7 часов и 46 минут в Южно-Сахалинске. Мы готовы, ребята, принять участника в рамках нашей игры.
1: Совсем скоро стартует игра «Азапой» 49-15-05. Звоните прямо сейчас, если есть желание спеть на весь Сахалин. Мы будем ждать именно вас.
2: По будням в 7 утра всегда.

0: сейчас спою.
1: А запой на радио АСТВ.
2: Доброе утро, друзья! Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» приглашает продавцов в свой дружный коллектив. Хорошие условия труда, гибкий график и стабильный высокий заработок гарантирован. Магазин «Верный» будет рад активным, общительным и приветливым сотрудникам. Телефон для справок 620029. Мы встречаем Екатерину.
3: Доброе утро!
4: Доброе утро!
3: Здравствуйте, Екатерина! Как поживаете?
4: Отлично!
3: Как выходные?
4: Отлично!
3: Где были?
4: Дома были.
3: Что делали?
4: Домашние дела.
2: Уже похоже, какая-то другая игра началась, да, Артем?
3: Все нормально, главное — это игра. Так, слушайте, но мы готовы к вашему исполнению песен знакомых, а вы?
4: И мы.
3: И мы, а вы одна сегодня или кто-то будет вам помогать тут на подтанцовке?
4: Ну, только если ребенок, да.
3: Ну, если ребенок, да. Но тут я не знаю, с этой песней угадает ли он. Так, ну что, ребята, мы готовы, все заряжено. Погнали.

0: Плохие мальчики бегут, что-то смысли, плохие девочки ни в чем не отстают. Кольцо на баечке, портрет безукоризны, кто ты? Тебя уже зовут.
1: Лети, беги! Ну, хорошо. Были моментики, но Екатерина собралась.
2: Плохие мальчики, значит.
1: Себя в руки. Да, как что кольцо на пальчике. Поехали, пошли.
2: Нормально. Ну,
1: поздравляем. Да, мы вас поздравляем. Екатерина, вы тут еще?
2: Да, все. Давайте вам удачного дня.
3: Спасибо огромное.
2: Все, счастливо. Пока, до свидания.
1: Да, но напряжение чувствовалось немножко, да?
2: Но, тем не менее, выбралась,
1: да, выкарабкалась. Понедельник день тяжелый, но не с нами, не в игре «Запой». Друзья, мы играем по будням в это самое время, поэтому присоединяйтесь. Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный», партнер проекта «Карта Сахалинца».

0: Это лирик на волне радио АСТВ. Don't go mad называется его вещица. Ну а мы переходим в следующий музыкальный час. Оставайтесь с нами на Сахалине и Курилах в 8 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Для вас прямо сейчас свежий и актуальный выпуск новостей. У микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях. Цены на топливо выросли на АЗС сети ННК в Южно-Сахалинске в ночь на субботу. Губернатор Валерий Лимаренко посетил строительную площадку новой газовой котельной в Южно-Сахалинске. Гастрономический марафон «Дикороссия» с 25 мая по 7 июня пройдет в областном центре. Цены на топливо выросли на АЗС сети ННК в Южно-Сахалинске в ночь на субботу. Прирост составил 50 копеек стоимости дизеля всех марок бензина. Теперь литр 92-го бензина стоит 71 рубль 30 копеек, 95-го – 73,54. За литр АИ 98-го придется отдать 101 рубль 60 копеек, стоимость литра соляра 92 рубля 16 копеек. В предыдущий раз рост топлива в городе дорожало 27 апреля. Губернатор Валерий Лимаренко посетил строительную площадку новой газовой котельной в Южно-Сахалинске. Работы идут по графику. Каркас здания полностью смонтирован и обшит сэндвич-панелями. Газопровод готов на 85%. Также залит фундамент под дымовую трубу. В ближайшее время начнется монтаж насосного и теплообменного оборудования. Возведение котельной завершится уже в этом году. К ней подключат потребители центральной части города. Качество теплоснабжения повысит более чем для 30 тысяч человек. После ввода в эксплуатацию старая котельная, которая функционировала только с декабря по март, будет остановлена. Мошенники придумали новую схему обмана, предлагая потенциальным жертвам проверить график отключения горячей воды по адресу проживания. Аферисты рассылают соответствующие сообщения якобы от управляющих компаний или городских сервисов. Ссылки в таких сообщениях ведут на поддельные сайты, где пользователей просят ввести пароль от госуслуг. В некоторых случаях мошенники предлагают скачать обновленный график или приложение ЖКХ, внутри которых может находиться вредоносная программа. Гастрономический марафон «Дикороссия» с 25 мая по 7 июня пройдет в областном центре. В этом году в нем примут участие 20 заведений. Гостям традиционно предложат авторские сеты из трех блюд. Среди основных ингредиентов – папоротник, морской виноград, ламинария, клоповка и другие дикоросы. Стоимость одного сета составит 1450 рублей. Гости заведений также смогут проголосовать за их работу в 5 номинациях: «Лучший вкус», «Лучшая подача», «Лучший сервис», «Креативное название сета» и «Гастрокритик». Мини-парад планет смогут увидеть россияне 12 июня. На небе выстроится Меркурий, Юпитер и Венера. Они образуют диагональную линию западного горизонта. Все три планеты будут хорошо видны невооруженным глазом. Астрономы добавляют, что зрелище станет еще более впечатляющим 17 июня. К трем планетам присоединится тонкий серп Луны. Предыдущий парад планет, в котором участвовали 6 небесных тел, можно было наблюдать вечером 28 февраля. Тогда яркий Юпитер, Сатурн и Венера также были доступны для наблюдения без специального оборудования. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, плюс 6 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Реклама спонсора. Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR». Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR». «Сити Молл». Пятый этаж. Территория «Игромикс». Телефон 266-255. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: шоу. Привет всем! Спонсор Облобластного шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда в наличии товары местных производителей. Пельмени, овощи, молочная и мясная продукция, хлеб и булочные изделия отменного качества и потрясающей свежести. Ваш вкусный магазин у дома — магазин «Верный».
1: Доброе утро, друзья! Здравствуйте! Добро пожаловать! У нас для вас новый музыкальный час на волне радио СТВ. И он является не только музыкальным, но и общительным.
0: Очень, ребята! И в рамках этого часа принять в общении может каждый из вас, тот, у кого есть номер телефона, есть вообще само это устройство, по средствам сообщения, да, есть у нас Макс, запоминайте, записывайте, сохраняйте, это +7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ, мы принимаем ваши сообщения с 8 до 9 часов, поэтому пишите обязательно. Итак, тема звучит так:
0: странные привычки, которые вы скрываете от окружающих.
1: Ну, сразу начну с себя.
0: Да, только тебя я сегодня обсуждаю.
1: Да. Давай. Значит, я из тех людей, кто ворует влажные салфетки. Вот эти вот поштучно, которые в ресторанах, которые подают. Везде, где только можно. Извините меня, пожалуйста, но я не могу без этого. Ага. Это просто вот то, чем я живу. Эти влажные салфетки, они мне пригождаются.
0: То есть не клептомания какая-то?
1: Нет.
0: Нет, ни в коем случае. А такая, ну, одноразовая, как салфетка.
1: Необходимость острая влажных салфеток.
0: Ну, потому что, ну, это мать необходимая вещь. Да, конечно.
1: Куда каждый без раз, когда что-то происходит, какая-то ситуация.
0: Это что у тебя такое?
1: Да. Все точно знают, что у меня есть влажная салфетка всегда. Я прихожу, ну, как бы я это делаю не то, чтобы открыто, да? Mm-hmm. Я, конечно же, ну, стараюсь незаметно это сделать.
0: Смотрите.
1: И только близкие мои знают, только мои близкие знают об этой моей ужасной, нехорошей привычке.
0: Да, только близкие знают, что бардачок у Жени в автомобиле открывать нельзя. Ну, вот так вот, знаете, хлоп, открыл и все.
1: Да,
0: нет, потихонечку так открываешь, одна язычок показала, салфетка, вытаскиваешь.
1: Да. Еще я расскажу немного про странную привычку, так, чтобы всем было понятно, но уже не свою, да, раскрою карты своей знакомой, угу, которая ходит в спортзал,
0: да,
1: но да-да, только для того, чтобы сделать фотографию в соцсети. Далее она переодевается и идет в спа-зону. Не занимается, не качает там какие-то свои мышцы, а просто делает красивую фотографию, чтобы все сказали: ну, молодец.
0: Когда не только успевает,
1: да.
0: Она же еще и мать, и жена,
1: да,
0: и подруга,
1: да. Ну, очень странная привычка. Я когда об этом узнала, думаю, ну надо же.
0: А она тебе в этом призналась или кто-то?
1: Вот кто-то. Да, потому что о таких вещах не признаются. Это держится в строгом секрете.
0: Ну да. Очень странная привычка, согласен с тобой. Так, ребята, странные привычки, которые вы скрываете от окружающих. Давайте не будем говорить о себе. Mm-hmm. Ведь можно о себе, ну, если о себе, то в третьем лице.
1: Да, вот, да, мой знакомый.
0: Как сейчас Женя о себе сказала, да, ну как бы.
1: Не, у меня-то есть, знаешь, столько свидетелей, что я хожу действительно в спортзал, занимаюсь, потею там.
0: А там же, получается, ты же деньги за это платишь, да?
1: То конечно, есть это покупаешь специально абонемент.
0: Да.
1: Но а кто-то покупает специальный абонемент.
0: Как близок человек к спорту.
1: Да, точно знаю, что там надо что-то покупать.
0: Да.
1: Да, но там же есть еще и спа-зона, в которую можно ходить, когда захочешь.
0: Так, этого человека, я думаю, вычислить легко. Не во всех спортзалах есть спа-зона. Или во всех?
1: Слушай, но мы же не говорим про конкретный город сейчас.
0: А, ну ты посмотри. Ладно, хорошо. Ребята, что у вас? У ваших друзей, может быть, есть какие-то странные привычки, о которых они, знаете, умалчивают, но вы, знаете, рассекретили его давно, а вот кому рассказать-то, с кем поделиться? А вот они мы.
1: Да, или вот этот человек, который: я сам замариновал мясо, а на самом деле купил. И всем говорит, что сам маринует, но покупает. Ага. Ну, странная привычка, согласитесь.
0: Да,
1: вот.
0: Да.
1: Давайте, рассказывайте, делитесь, мы ждем ваших сообщений.
0: Да, ребята, пишите в Макс, либо в наши группы в соцсети ВКонтакте, также в Телеграм, мы увидим, мы озвучим, погнали.

0: Ваш астрологический прогноз на сегодняшний день. Ребята врываются в приемники. 8 часов и 14 минут в Южно-Сахалинске. Сегодня понедельник, да, 18 мая.
1: Поздравляем вас. Спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Овны, доброе утро, плодотворный день, вы успеете решить много мелких задач.
1: Отлично. Тельцы, ваши мечты никто, кроме вас, не воплотит, поэтому действуйте.
0: Близнецы, вероятные предложения по работе, которые будут щедро оплачиваться.
1: Раки, многие захотят поучаствовать в осуществлении ваших планов.
0: Львы, день вас определенно порадует и побудет, знаете, таким новым подвигом пробудет вас.
1: Хорошо. Девы, сегодня многие захотят завоевать вашу симпатию.
0: Весы, в этот день хорошо готовиться к каким-то важным проектам.
1: Скорпионы, запас жизненных сил легко пополнится благодаря встречам с друзьями.
0: Далее у нас кто?
1: Стрельцы.
0: Стрельцы, наводите порядок и избавляйтесь от ненужных вещей.
1: Козероги, вы наконец почувствуете, что вас понимают и слышат.
0: И рыбы, представится шанс обсудить условия какого-то долгосрочного сотрудничества.
1: Ну и конечно же, водолей, мы про вас не забыли. Подходящий день, чтобы отправиться на поиски своего хорошего настроения. Это был ваш астрологический прогноз. Спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.
0: Ай, ребята, у нас сегодня тема есть на целый час. Странные привычки, которые вы скрываете от окружающих, либо ваши знакомые.
1: Да,
0: давайте,
1: нужно. Давайте всех сегодня обсудим.
0: Да.
1: Мы не судим, но мы обсудим. Пишите обязательно, у нас есть мессенджер Макс.
0: +7 900 660 15 05.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, также наш телеграм-канал Радио СТВ. Обязательно присоединяйтесь к нашему обсуждению.

0: Доброе утро.
1: Доброе утро, друзья. Добро пожаловать. У нас с вами тема для обсуждения есть. И мы будем обсуждать. У нас звучит она так. Ну, Артём, соберись.
0: Я собрался.
1: Странные привычки, которые вы скрываете от окружающих.
0: Молодцы, какие мы создали такую тему, и от вас посыпались комментарии. Но начнем?
1: Давайте.
0: Доброе утро. Моя странная привычка – всех всем угощать. Человек скрывает.
1: То есть это скрываете?
0: Нет,
1: я вас угощаю, но об этом никому.
0: Никто не узнает.
1: Просто ни слова.
0: Я оставляю под дверью. Да нет, человек этого не скрывает, да? Доброе утро, странная привычка, всем угощать. Неважно, что это, салат, растения, продукты, вкусняшки, все вокруг говорят, продавать надо, а я не могу. Привычка или воспитание, не знаю, говорит, что это, кто-то не верит, что угощаю без корысти какой-то, вот вообще на безвозмездной основе, человек,
1: да,
0: понимаешь, делится всем.
1: Конечно, это прекрасно, замечательно, единственное, что давайте все-таки обсудим привычки, которые вы скрываете от окружающих,
0: такие, знаете,
1: это же такие прям, да, стыдно, скелеты в ваших шкафах.
0: Стыдно признаться, но я иногда кричу на людей, которые не убирают за своей собакой, допустим, да, с балкона, при этом не выдают.
1: В офисе я такой спокойный, интеллигентный, но как только я выхожу на прогулку, я кричу на всех. Или ругаюсь, да, в медицинском учреждении.
0: Да, но это происходит только по весне. В остальное время я нормальный. Так, ребята, что у вас за привычки есть, которые вы вот скрываете от окружающих? А привычка достаточно странная. Можно не только свои, если вам тяжело в этом признаться, ребята. Можно и окружение вашего. У друзей есть какая-то странная привычка. Вы давно ее вскрыли, а вот обсудить не с кем.
1: Да.
0: Мы здесь.
1: Да.
0: Мы хотели бы это сделать вместе с
1: вами.
0: Конечно. Поэтому пишите нам в Макс плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте, Радио СТВ, также наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь, ну, скорее. Потому что времени-то не очень много все это обсудить, вспомнить. И, знаете, как-то...
0: Как это бывает
1: как
0: у нас?
1: Бывает?
0: Посмеяться вместе с вами.
1: А?
0: Да,
1: давайте, скорее пишите.
0: Давайте. Ребят, пока расскажем вам о погоде на сегодня.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня, 18 мая, в Ахе без осадков плюс 2, в Тымовском временами осадки до 7 тепла, в Смирных и в Невельске временами дождь плюс 10, в Углегорске и в Чехове временами также дождь около 5 градусов тепла, в Томари временами дождь плюс 7, в Холмске временами сегодня дождь около 6 со знаком плюс, в Северокурильске без осадков плюс 8, в Курильске осадков не ожидается около 11 градусов выше 0. В Южно-Сахалинске временами сегодня дождь плюс 8, плюс 10 градусов. Градусов, ветер юго-западный от 3 до 6 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов. Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%.

0: Линзочки. Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Реклама.
2: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины Pirelli Формулы 1 или японские Yokohama. И хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант». Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
4: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
5: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
6: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам.
7: Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25-36-33.
8: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
9: Акция «Белая пятница». Каждый день во всех фирменных магазинах «Утро Родины». Молоко, кефир, сметана, сыры. Скидка от 15% и выше. Приходи за свежими продуктами прямо сейчас. Продлеваем «Белую пятницу» до конца мая. Каждый день.
10: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 8:28 в Южно-Сахалинске. Парочка ваших сообщений на сегодняшнюю тему. Утреннюю звучит, которая так. Странные привычки, которые вы скрываете от окружающих. А?
1: Фоткаюсь в людном месте, в зеркало позируя. Но когда ловлю на себе чужой взгляд, делаю вид, что не фоткалась.
0: Что-то скрывает. Деточка.
1: Я скрываю, наверное, что все такая леди, все такая инстадива и так далее. Так, доброе утро. Не могу есть при посторонних и не могу есть то, что сам не приготовил. Жду, когда другие поедят.
0: Вы в ресторан вообще не ходите, получается?
1: Либо ходит, но не ест.
0: Либо ходит, но со своим.
1: Зашелестел пакетик. Какой интересный человек.
0: Сережа, что там у тебя сегодня?
1: Нет, Сережа, а что ты не ешь? Ну, не могу. Не хочу. Я на диете, а на самом деле просто, ну, вот, вызывают у него, да, неприятные ощущения.
0: Перед рестораном поел, да. Зато как экономно, со всеми ходить. Как экономно, хорошо.
1: Так, доброе утро, у меня привычка заглядывать в окна. Когда вечером выхожу гулять с собакой, все окна оближу, на первый этаж загляну. Мне интересно посмотреть, у кого какая мебель, обои, люстра. Знаю, что это плохо, но ничего не могу с собой поделать.
0: Если увидите человека со стремянкой, знаете, что все первые этажи в районе он уже отсмотрел.
1: Да не ваша жизнь интересует человека, а обои, люстры, ковры.
0: И если вы такие негодяи, но ты шторы-то отодвинь, дай человеку взглянуть-то нормально, как ремонт делать.
1: Посмотреть, что там за ремонт у вас.
0: И оденься в конце концов, ты на первом этаже живешь. Фу, таким быть. Так, доброе утро. У моего ребенка странная такая привычка и забавная. Есть, когда где-нибудь накосячит, она бежит об этом рассказывать. Словами, это не я. Например, взяла она мои духи, подбегает и говорит, я не пшикала духи, или это не я съела конфеты. То есть сразу себя, понимаешь, вот этим вот, это не я, только сделала и бежит сразу признаваться.
1: Будет веселее, если когда уже взрослая 35-летняя женщина будет так делать. Это вот такая будет у нее странная привычка.
0: А тут не уточняется, вдруг оно так и есть. А еще она говорит какую-нибудь интересную вещицу. Я только глазами посмотрю и тянет свои руки, чтобы потрогать. А также, пишет нам девушка, у моего коллеги есть привычка послеобеденный сон в рабочее время. Это он скрывает, но все об этом знают. А как он это скрывает? Накидывает очки и на кресле очень темных удобно. Очках, так, да. Знаешь, руку под голову положил.
1: Я не сплю, я думаю.
0: Как можно
1: у меня
0: скрыть,
1: созвон, извините.
0: Как можно скрыть свой послеобеденный сон, да, когда есть коллектив какой-то рабочий.
1: Да.
0: Или он в своем каком-то кабинете, да. А оттуда слышно. А откуда тогда коллеги знают? Потому что слышен вот этот свист характерный, да? Послеобеденный свист.
1: Так. Мне больше всего нравится, что он действительно продолжает это скрывать. Хотя уже весь офис в курсе.
0: Александр Евгеньевич, ну спал же. Я не спал. Сам ты спал. Ребята, странные привычки, которые вы скрываете от окружающих. Либо ваши коллеги, либо ваши друзья, родственники. Пишите, а это можно сегодня обсудить. Да, +7 900 660 1505. Это для ваших сообщений, Макс.
1: Группа ВКонтакте, Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь.

0: 8:35 Южно-Сахалинский спонсор облобластного шоу «Сеть социальных магазинов Верный» своих покупателей всегда радует вкусными и качественными новинками. Всегда прямые поставки от заводов-изготовителей. Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира 106 у входа в дом торговли. Высокое качество продукции, за которое не нужно переплачивать. Многое другое, все по доступным ценам.
1: Итак, у нас для вас тема для обсуждения. Странные привычки, которые вы скрываете от окружающих. Ну или... там, я не знаю, коллеги ваши скрывают. Итак, иногда покупаю торт и съедаю его сам. Весь торт.
0: Делаю так часто. Мы с вами. Но это не странная совсем привычка.
1: Нет, хотя... ну для меня это странно. Как можно съесть весь торт в одного вообще?
0: Хотя, если вы не приходите при этом домой, а едите где-то в машине,
1: да,
0: не
1: в подъезде, знаешь, перед дверью.
0: А поскольку тонировка у нас запрещена, вы приезжаете, пересаживаетесь назад, там, где стекла затонированы, и никто не увидит, как вы потребляете столько сладкого. И там все это точно, и потом заходите, забывая при этом, что крошки остались на подбородке. А жена уже и дети, да, все уже знают об этой привычке.
1: Да, просто молчат деликатно, да?
0: Да.
1: Итак, вот. Странные привычки, которые вы скрываете от окружающих, перешагивают трещинки на асфальте.
0: Вы знаете, так же делает мой ребенок, и я уподобился этой привычке.
1: И тоже теперь перешагиваешь трещинки.
0: Я помню, в детстве я раньше так делал, а сейчас тоже иду и за ней просто повторяю. Она такая, не наступай, я такой, хорошо. И понимаю, что когда я без нее иду, я тоже перестал это
1: кто
0: делать.
1: Кто на черточку наступит, тот и Ленина полюбит, как говорится. Из детства, из нашего, да, помните? Такую
0: Женечка.
1: Такой стишок. Так, складываю числа, которые видны, то есть время на часах, номера домов и так далее.
0: Угу. Странная привычка, я о ней как-то рассказывал, сейчас вспомнил, когда про числа сказали, то, что я глотки свои считал. Помнишь?
1: Нет, я уже не помню, но привычка действительно странная.
0: Да, я считал все, от этой привычки так было тяжело избавиться. Считал просто постоянно 46 кружки, 292 в бутылке, полуторалитровой больше.
1: Я с ужасом представляю людей, которые сейчас слушают наш эфир, и в какой-то момент раз, два. А ведь есть такие.
0: Да, ребята, даже не начинайте от этой привычки. Невероятно.
1: Вот я сейчас посчитала два раза уже свой глоток.
0: Не надо.
1: Я ногой дрыгаю перед тем, как уснуть.
0: Ну, то есть вот так вот подергали, да, где-то?
1: Да, и все, и так себя убаюкали слегка и уснули.
0: Пусть будет.
1: Да, представляешь, такой директор огромной корпорации.
0: Как хвостиком.
1: Я дергаю ногой, как кролик перед сном.
0: Ребята, странные привычки, которые вы скрываете от окружающих. Либо вы, либо ваши коллеги, друзья. Но действительно забавная привычка, о которой хотелось бы поделиться, рассказать. Пишите нам. +7 900 660 1505 Макс.
1: Группа ВКонтакте, Радио СТВ и наш телеканал. Телеграм-канал Радио СТВ. Скорее присоединяйтесь.

0: 8 часов и 43 минуты в Южно-Сахалинске. Впереди вас ждет информация о погоде, но напомним, по-прежнему и до конца этого часа будет актуальная тема «Наши, ребята, странные привычки, которые вы скрываете от окружающих, либо ваши близкие, коллеги».
1: Да, и напоминаю, что у нас есть мессенджер Макс для того, чтобы вы могли написать туда.
0: Да, есть номер +7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте «Радио СТВ» и наш телеграм-канал «Радио СТВ». Присоединяйтесь, пожалуйста, мы будем ждать. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Смените имидж, как хамелеону окрас. Легко, новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня, 18 мая, в Александровске-Сахалинском, временами осадки плюс 8 градусов, на окликах, возможно, небольшие осадки плюс 5. 4 тепла пообещали в Поронайске, и погода там без осадков. Далее временами дожди. В Красногорске плюс 6, в Макарове 8, в Долинске 13 градусов, в Охотском-Корсакове до 8, воздух прогреется. В Аниве сегодня плюс 12, днем пообещали. В Малокурильском без существенных осадков 11 тепла, в Южно-Курильске временами дождь плюс 6. В Южно-Сахалинске сегодня временами пройдет дождь, плюс 8, плюс 10. Ветер юго-западный от 3 до 6 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
5: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена, как за «Боинг». Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
6: «Чокоберри» – доставка букетов из клубники в шоколаде. Только свежая клубника. Доставим за 2 часа. Звони 8-962-125-57-15 или переходи на сайт chocoberrysach.ru.
7: Нужна теплица? «Стройлисткомплект» – партнер вашего богатого урожая. Изготавливаем парники и теплицы быстро, качественно, по вашим размерам. База «Стройлисткомплект». Холмское шоссе 3А. Телефон 27-77-20.
8: Мнения могут быть разными. Истина – только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
9: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Так, 8 часов 50 минут в Южно-Сахалинске. Парочка ваших сообщений, ребята, на утреннюю тему. А тема у нас сегодня такая: странные привычки, которые вы скрываете от окружающих.
1: У нашей родственницы есть такая привычка, когда нервничает, начинает убираться или попросту натирает бокал до блеска. Это она делает где-то в темной комнате, чтобы никто не видел.
0: Для меня успокоительное, тоже помыть посуду.
1: Я тоже люблю, да, поубираться, когда вот мне что-то раздражает.
0: Именно поубираться, да. То есть навести порядок, да. Какой-то. У меня нет, только посуда, остальное бы меня тоже выбесило. Поэтому вот стоять, натирать какие-то
1: У тебя
0: тарелки.
1: Что, что-то с настроением? Все нормально.
0: На счастье, хлопок.
1: Так, есть еще сообщение. Наступаю на каждую ступеньку, ибо если буду некоторые перешагивать, то им будет обидно, что на них не наступили.
0: Вот у меня
1: да,
0: в детстве...
1: Александр, 45
0: да,
1: годиков.
0: У меня в детстве такое было, когда я к бабушке шел, она жила за футбольным полем, то есть нужно было... А оно такое уже заброшенное, там уже давно никто не играл. Ну и растут ромашки, много, целое поле, представляете, желтое. Я иду, думаю, так, на цветочек главное не наступить, он такой, он живет, он там улыбается, у него есть цветочек мама. И вот таким вот образом очень тяжело
1: это ходил. У меня такое с жуками, со всякими там насекомыми, которые ползают под ногами, я стараюсь их тоже на них не наступать.
0: До сих пор,
1: да, чтобы, не дай бог, там, никого не оставить без матери.
0: Так, доброе утро, пишет нам Алексей в группе ВКонтакте. Народ, у меня странная привычка. Когда грустно или тоскливо, я люблю пересмотреть серию фильмов о Гарри Поттере.
1: Вот.
0: Все сразу? Ничего себе.
1: И грустить. Никому об этом не говорю, да, что самое интересное. Спасибо. Так, доброе
0: большое.
1: Утро. Когда нарезаю что-либо, считаю. Раз, ломтик, два, ломтик, три, ломтик,
0: подождите,
1: четыре, ломтик.
0: Подождите, а вот этот лук, когда порежьте мелко.
1: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.
0: 9851. Дорогая, завтрак скоро будет готов, да?
1: Да, да, да. Интересно. Так, интересно послушать вообще на самом деле.
0: А тут доброе утро, когда я нарезаю лук, считаю, да, а когда посуду мою, тоже считаю помытые предметы.
1: Не только по весне.
0: Да. То есть это на постоянке у вас. Леночка, спасибо
1: да,
0: большое.
1: Стабильность, да. Залог успеха.
0: Наше все.
1: Так, ну что, повеселили. Друзья, у нас есть еще время для того, чтобы вы успели написать о своих странных привычках, о которых умалчиваете, не рассказываете налево и направо, да, потому что это тайна большая.
0: А возможно, эту странную привычку вы заметили у кого-то из вашего окружения, коллег. Либо близких. Давайте и ее тоже обсудим. Выкладывайте, что в ней странного. Пишите в Макс плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ.

0: 8:59 минут в Южно-Сахалинске. Сегодня тема на час целый была у нас такая. Странные привычки, которые вы скрываете от окружающих. И последнее сообщение от Дмитрия прилетело. Будьте добры, пожалуйста, Женечка. Или хотите, чтобы я это сделал?
1: Я хочу, чтобы ты это сделал,
0: конечно. Спасибо большое, да. Итак, в офисе коллега работает на компьютере, озвучивая каждое действие, еще и шепотом раздражает.
1: Вау.
0: Очень. То есть это вот сейчас как нажму пробел.
1: Мало не покажется.
0: А где у нас
1: и вот, кстати, из этой же истории я о своей привычке расскажу, с которой которую поборола.
0: Ой, молодец.
1: Да, я смогла. Я, знаете, похвалите меня, я смогла. Я раньше разговаривала сама с собой.
0: Это нормально.
1: Нет, я скрывала это от своих друзей, от своих родственников, от своих самых близких людей, потому что я боялась, что подумают, что я сумасшедшая. Но я могла идти там, допустим, по улице прям, и в какой-то момент понимала, что я говорю сама с собой.
0: Ты имеешь в виду вслух?
1: Вслух.
0: Ну, потому что в голове-то мы все
1: конечно,
0: беседуем.
1: Я иду что-то там. Так, что-то это забыла. Так, стоп, сейчас куда, Жень,
0: пойду,
1: куда?
0: Кофейка закажу. Ля-ля-ля.
1: Я понимала, что я ловила себя в момент, когда уже там диалог какой-то прошел, и я такая... Это я что, вслух? Да, а я вслух. И я в этот момент поняла, надо с этим что-то делать. Потому что чем дальше, тем я старше, да, тем хуже будет. Я потом начну и материться вслух.
0: А нам это не надо.
1: А мы такое не одобряем.
0: Мы эти ролики видели.
1: А я молодая еще, да, знаешь, а уже все, веду себя странно. Поэтому вот такая вот была у меня странная привычка, с которой я поборолась.
0: Ну, не сказал бы, что до конца. Иногда все-таки присутствует. Ребята, так, что, мы завершаем этот музыкальный час. Спасибо большое за ваши истории, ребятки. В Южно-Сахалинске 9 утра.
2: Новости на радио АСТВ.
0: Далее со свежим выпуском новостей в студии Виктория Тарабарина. Доброе утро.
3: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей Центр мужского здоровья Модус Вивенди приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису МС бесплатно. Работает клиника диагностическая лаборатория и кабинет денсотометрии. Модус Вивенди быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Генерального директора сахалинской фирмы подозревают в хищении с бюджета при строительстве кемпинга. Новый автобус Южно-Сахалинск-Тамари выполнил первые рейсы. Детский сад «Веснушка» в областном центре отметил 40-летие. Генерального директора сахалинской фирмы подозревают в хищении с бюджета при строительстве кемпинга. Как рассказали в областной полиции, организация Стымовского района получила на эти цели субсидию 8 миллионов рублей. Однако руководитель компании при возведении объекта использовала более дешевые стройматериалы, чем предусматривалось соглашением. В отчетах эти замены были скрыты, объемы работ завышены. Для хищения бюджетных денег предпринимательница задействовала аффилированные организации, оформленные на ее мать и брата. По предварительной оценке, ущерб бюджету области больше 3 миллионов рублей. Новый автобус Южно-Сахалинск-Тамари выполнил первые рейсы. Прямое регулярное сообщение запустили по просьбе жителей района. Маршрут обслуживает лицензированный перевозчик на 39-местном автобусе, предназначенном для дальних поездок. Время в пути 3 часа 40 минут. Автобус номер 511 курсирует ежедневно. По пути он останавливается в Соколе, Долинске, Стародубском, на повороте на Советской, а также в Фирсово, Взморье, Линском, Пензенском и Невском. Стоимость проезда 1000 рублей. В Госдуме в третьем окончательном чтении принят законопроект, направленный на оптимизацию работы дорожных инспекторов. Он разработан с целью ускорения оформления документов в отношении водителей, которых ГИБДД подозревает в нетрезвом вождении. Законопроект позволит инспекторам не составлять протоколы перемещения машины на штрафстоянку и отстранения водителя от управления автомобилем. Упрощение процедуры сэкономит время инспекторам и уменьшит траты госбюджета на закупку бланков протоколов. Кроме того, важным моментом становится неотвратимость наказания за пьяную езду. Сейчас сотрудники ГИБДД часто путаются в большом количестве протоколов, неправильно их заполняют, что становится основанием для отмены наказания. Депутат Госдумы Георгий Карлов отметил, что в условиях дефицита сотрудников сокращение количества составляемых документов сделает работу инспекторов более эффективной и полезной. Детский сад «Веснушка» в областном центре отметил 40-летие. Юбилей учреждение встретило после масштабного капитального ремонта. За последние годы здесь обновили помещения, инженерные сети, фасады, прогулочные площадки. Как отметили в мэрии, за 40 лет учреждение стало современным образовательным центром. Здесь реализуются семейные группы, воспитанники изучают английский, японский и китайский языки. Также в детском саду есть мини-музей русского быта и соляная комната. Разорившийся предприниматель захватил трон в Эрмитаже. Мужчина пробрался в большой тронный зал Зимнего дворца. Он забрался на возвышение, сел на историческое императорское кресло и начал громко зачитывать принесенные с собой бумаги о взятках, кредитах и своем разорении. Мужчину задержали прибывшие сотрудники Росгвардии. И в завершение о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 7 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Облабластное шоу. Всем привет, ребята, всем здравствуйте, 9.08 в Южно-Сахалинске, это Облабластное шоу на волне радио СТВ с новостями, свежими, спелыми, как Женя в понедельник, а?
1: Как щечки Артема Бушаева по утрам.
0: Спасибо большое.
1: Пожалуйста, большое.
0: Это комплименты для вас, для нас друг другу, а дальше только вам важные события из
1: информация для вас, друзья. Концерт Джонни, прекрасного исполнителя, состоится 25 мая в Дворце спорта «Кристалл». И мы хотим вам подарить два пригласительных билета. Ну, конечно, не просто так, да, у нас есть время для этого специально отведенное. Ну, а какое время? Уж мы тут уже, извините, не подскажем. Вам нужно будет слушать эфир радио АСТВ в течение всего дня и ловить специальный условный звуковой сигнал, который выглядит вот так.
2: Все без тебя не так. Лечу к тебе, словно комета.
3: Выиграй прямо сейчас на концерт два билета.
1: Как только поймали этот сигнал, звоните в эфир радио АСТВ, забирайте два пригласительных билета и идите на концерт. Напоминаем, что возрастное ограничение этого мероприятия 12+.

0: 9:12 в Южно-Сахалинске. Ваш астрологический прогноз на сегодня.
1: Доброе утро, Овны. Плодотворный день. Вы успеете решить много мелких задач.
0: Мелких и много. Но, ребята, прежде всего, главная задача...
1: Поторопилась.
0: Да, это
1: спонсор
0: ваша.
1: Гороскопа. Давайте расскажу, что спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди», диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Овны были? Тельцы
1: да.
0: Дали? Ваши мечты, тельцы, никто кроме вас не воплотит. Действуйте.
1: Близнецы, вероятно, предложения по работе, которые будут щедро оплачиваться.
0: Раки, многие захотят поучаствовать в осуществлении ваших планов.
1: Львы, день вас определенно порадует и пробудит вас к новым подвигам.
0: Так, девы, сегодня многие захотят завоевать вашу симпатию.
1: Весы, в этот день хорошо готовиться к каким-то важным проектам.
0: Скорпионы, запас жизненных сил легко пополнится благодаря встречам с друзьями.
1: Стрельцы, наводите порядок и избавляйтесь уже от ненужных вещей.
0: Козероги, вы наконец почувствуете, что вас понимают и слышат.
1: Водолей, подходящий сегодня день, чтобы отправиться на поиски своего хорошего настроения.
0: Рыбы, представится шанс обсудить условия какого-то долгосрочного сотрудничества.
1: Это был ваш астрологический прогноз. Спонсор гороскопа, Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

0: 9 часов и 16 минут в Южно-Сахалинске. А что у нас сегодня в меню музыкальном?
1: Сегодня песня всем известная и знакомая. Это Леди Гага и Алехандро 2010 года трек. Но расскажу немного истории об этой песне. Значит, песня стала 7-м подряд хитом певицы, попавшим в топ-10 американского чарта. Название Алехандро – это испанская форма мужского имени Александр. И в песне фигурируют имена трех латиноамериканских возлюбленных. Это Алехандро, Фернандо и Роберто. Сама Гага объясняла, что песня посвящается ее страху перед мужчинами-монстрами и прощанию со всеми бывшими ее парнями. Их было 3, по всей видимости.
0: Все на А.
1: Да. Музыкальная композиция вдохновлена творчеством шведских групп ABBA. Песня упоминает их хит «Фернандо». И группа Ace of Base о вступлении открывает отрывок из знаменитого произведения итальянского композитора Витторио Монти Чердаш, называется произведение. Вот. И будем слушать песню, которую все знают, которую все любят. Леди Гага, прекрасная исполнительница. Пожалуйста.

0: 9:20 минут в Южно-Сахалинске. Это Леди Гага здесь на волне радио СТВ. Далее Женя не споет, но расскажет вам о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды.
0: Есть у нас,
1: да,
0: и знаете
1: и он
0: его.
1: Обязательно прозвучит в конце.
0: Да, а прямо сейчас информация, только она.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня: в Ахе без осадков плюс 2, в Тымовском временами осадки плюс 7, в Смирных и Невельске временами сегодня дождь около 10 тепла, в Углегорске и в Чехове временами также дождь плюс 5, в Томари временами дождь до 7 выше 0, в Холмске временами сегодня дождь и плюс 6, в Северокурильске без осадков около 8 выше 0, в Курильске без осадков 11 градусов тепла. В Южно-Сахалинске временами днем дождь плюс 8, плюс 10 градусов, ветер юго-западный от 3 до 6 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.

0: Сибири. Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Реклама.
2: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
3: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
4: А в Мили Джойс есть...

0: «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, два детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
1: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
2: Сколько стоит шашлык?
3: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
4: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
5: Ну и что ловить? Счастье в глазах сына, поймавшего первую рыбу. Азарт, когда клюет. Или просто тишину на рассвете. Это твой улов, а мы позаботимся об остальном. Воблеры, палатки, костюмы – все от любителя до профи, по ценам, которые не кусаются. Главный рыболовный – теперь в двух шагах от твоей мечты. Пограничная 60 и Ленина 77. Телефон 300-504. Лови момент, лови рыбу, лови скидки. Здесь есть что ловить.
6: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: На старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: Время для спорта. Владимир Литвинов на старте. Доброе утро.
2: Бодрое утро, друзья. Всем легкого понедельника. Физкульт, привет. Слушайте в этом выпуске. Сахалинские команды одержали крупные победы на старте чемпионата Дальневосточной юношеской футбольной лиги. «Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России по футболу. «Акбарс» переиграл «Локомотив» и сравнял счет в финальной серии континентальной хоккейной лиги. Российские теннисистки Мира Андреева и Диана Шнайдер выиграли парный турнир в Риме.
0: На старте.
2: Итак, сахалинские команды одержали уверенные победы в первом туре чемпионата Дальневосточной юношеской футбольной лиги. Накануне в Южно-Сахалинске сначала футболисты средней школы, спортивной школы Сахалин с возрастом игроков до 16 лет разгромили команду спортшколы из Комсомольска-на-Амуре со счетом 6-2. У хозяев еще в первом тайме хет-трик оформил Матвей Лесников. После перерыва отличились Сергей Кулаков, Родион Купцов и Алексей Ренжин. Команда Сахалин из 18-летних футболистов также убедительно победила сверстников из Комсомольска-на-Амуре 4-1. У островитян дублем отметился Артем Аюгов. По мячу забили Кирилл Сурнин и Илья Мизецкий, который точно пробил 11-метровый. Таким образом, впервые в истории обе наши команды начали сезон юношеской футбольной лиги с крупных побед. «Зенит» из Санкт-Петербурга в 11-й раз в своей истории завоевал золото чемпионата России по футболу, опередив по числу титулов московский «Спартак». Накануне в матче заключительного 30-го тура сине-бело-голубые в гостях переиграли Ростов со счетом 1-0 благодаря мячу Александра Соболева, который на 14-й минуте реализовал пенальти. Набрав 68 очков, «Зенит» остался первым в турнирной таблице РПЛ. На 2 балла от чемпиона отстал «Краснодар», который дома разгромил «Оренбург» 3-0. Бронзу чемпионата завоевал столичный «Локомотив», который в дерби проиграл ЦСКА 1-3. Армейцы благодаря победе завершили турнир на 5-й строчке. Четвертое место занял «Спартак», на выезде сыгравший в ничью 0-0 с махачкалинским «Динамо». В остальных матчах тура «Балтика» в Калининграде проиграла московскому «Динамо» 1-2. «Рубин» в Казани сыграл в ничью 2-2 с «Пари» Нижним Новгородом. «Сочи» на своем поле вырвал ничью 1-1 у «Ахмата», а «Крылья Советов» в Самаре разгромили «Акрон» из Тольятти 4-1. В итоге Сочи и «Пари» Нижний Новгород вылетели напрямую в первую лигу, а махачкалинская «Динамо» и «Акрон» за право остаться в российской премьер-лиге сыграют в стыковых матчах. Хоккеисты казанского «Акбарса» одержали победу над ярославским «Локомотивом» в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина. Игра, проходившая в Казани, завершилась со счетом 2-1 в пользу хозяев льда. У ярославцев счет открыл Александр Полунин, затем казанцы ответили шайбами Артема Галимова и Александра Хмелевски. Счет серии до 4 побед стал равным 2-2. Пятый матч серии состоится 19 мая в Ярославле. Российские теннисистки Мира Андреева и Диана Шнайдер выиграли парный турнир серии «Мастерс» в Риме. В финальном матче наш тандем победил испанку Кристину Букшу и американку Николь Меликар Мартинес в двух сетах с одинаковым счетом 6-3. Благодаря этой победе Мира Андреева и Диана Шнайдер завоевали третий совместный титул. В прошлом году они побеждали на турнирах в Майами и австралийском Брисбене. На этом о спорте у меня все. Болейте за наших. Не забывайте делать зарядку и будьте, пожалуйста, здоровы.
0: На старте на радио АСТВ.

0: 9:40 в Южно-Сахалинске. Для вас информация прямо сейчас о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж, как хамелеону окрас. Легко, новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 18 мая. В Александровске-Сахалинском временами осадки плюс 8 градусов. В Ногликах возможны небольшие осадки до плюс 5. В Поронайске без осадков погода 4 градуса. Далее у нас временами дожди пройдут в Красногорске плюс 6, в Макарове плюс 8, в Долинске 13 тепла. В Охотском-Корсакове воздух прогреется до плюс 8, в Аниве до 12 градусов. Плюс 11 в Малокурильском и без существенных осадков. Временами дождь в Южно-Курильске плюс 6 днем. Далее Южно-Сахалинск. Временами дождь плюс 8, плюс 10. Ветер юго-западный от 3 до 6 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб Портал VR. Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. Портал VR. City Mall. 5 этаж. Территория Игромикс. Телефон 266-255. Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
3: С 25 мая по 7 июня гастрономический марафон «Дикороссия». Сет из трех блюд из островных дикоросов и локальных продуктов. Всего за 1450 рублей. Подробности на gosakhalin.ru.
5: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 9 часов и 48 минут в Южно-Сахалинске. Всем внимание! Все притормозили, остановились и послушали, что говорит Женя, потому что у нее важная информация.
1: Напоминаем водителям, что сегодня, 18 мая, для движения транспорта будет полностью закрыт проезд по улице Амурской вдоль дома номер 137А. Ограничения продлятся до 18.00. Также сегодня будет перекрыта улица Поповича в районе дома номер 110, западнее перекрестка улицы Поповича и Чехова. Ограничение будет действовать также до 18.00. Это связано с аварийно-восстановительными работами Сахалинской коммунальной компании на участке от Амурской до Пушкина. Поэтому, друзья, учитывайте эту информацию при планировании своих маршрутов. Ну и не забывайте, пожалуйста, о том, что все делается во благо.
2: Реклама спонсора.
3: Химчистка «Ариэль» теперь и в ТЦ «Еланский». Профессиональный уход за вашими любимыми вещами. Качественный сервис и удобное расположение. Химчистка «Ариэль». Мы ждем вас в торговом центре «Еланский», лот 16, по адресу «Еланский проезд 29», телефон 62 16 62.

0: Друзья, всем доброе утро, отличного настроения. Облабластное шоу продолжается. 10 утра на Сахалине и Курилах.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Подготовлен свежий и актуальный выпуск новостей к этому часу. Расскажет о них Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия» совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия» Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В рамках капремонта проспекта Мира уже завершили основные работы на первом участке. Губернатор посетил строительную площадку новой газовой котельной в Южно-Сахалинске. Генеральная прокуратура запускает конкурс антикоррупционной рекламы. В рамках капремонта проспекта Мира в Южно-Сахалинске уже завершили основные работы на первом участке от улицы Сахалинской до поворота в районе дома 47А. Здесь уложили новый асфальт и обустроили тротуары по западной стороне проспекта. Подрядчик занимается восстановлением пешеходных зон с восточной стороны. Параллельно идут работы по устройству газонов и озеленению. Завершить благоустройство первого участка планируют к началу июля. Губернатор Валерий Лимаренко посетил строительную площадку новой газовой котельной в Южно-Сахалинске. Работы идут по графику. Каркас здания полностью смонтирован и обшит сэндвич-панелями. Газопровод готов на 85%. Также залит фундамент под дымовую трубу. В ближайшее время начнется монтаж насосного и теплообменного оборудования. Возведение котельной завершится уже в этом году. К ней подключат потребители центральной части города. Качество теплоснабжения повысят более чем для 30 тысяч человек. После ввода в эксплуатацию старая котельная, которая функционировала только с декабря по март, будет остановлена. Движение по участку улицы 4-й железнодорожной полностью перекрыто в Южно-Сахалинске до 24 мая. В районе пересечения шоссейной проходят работы по реконструкции канализационного коллектора. Автобусы номер 6 в прямом направлении объезжают участок по шоссейной до остановки магазин «Рублевка» с разворотом и движением в обратном направлении с выездом на переулок 1-й Корсаковский. В обратном направлении по проспекту Мира до улицы 140-летия и далее по установленному маршруту. Генеральная прокуратура запускает международный молодежный конкурс социальной и антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции 2026». Принять участие в нем могут все желающие от 10 до 25 лет. На конкурс принимают плакаты, рисунки, видеоролики. Прием заявок продлится до 1 октября. Имена победителей назовут 9 декабря. Подробная информация размещена на сайте конкурса. Японцы стали использовать роботов-волков для отпугивания медведей. Устройство, покрытое искусственным мехом, имеет раскрытую пасть и светящиеся красные светодиодные глаза. Робот автоматически реагирует на любое движение поблизости. Его голова постоянно поворачивается из стороны в сторону. При этом встроенные динамики воспроизводят более 50 различных отпугивающих звуков. Среди них рычание, волчий вой, человеческие голоса и шум строительной техники. Громкие звуки слышны на расстоянии до километра. И в завершение погоды. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 8 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Верная.
1: Всем привет, ребята! Спонсор облобластного шоу «Сеть социальных магазинов Верной». Сеть социальных продуктовых магазинов Верной проводит ежемесячные акции для своих клиентов. Получите скидочную карту в любом из магазинов Верной и приобретайте качественные и свежие продукты по еще более низким ценам. Ваш выбор Верной. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Друзья, доброе утро! Добро пожаловать! Новый музыкальный час. Новый час вашей рабочей недели. Да, первый день рабочей недели. И мы предлагаем вам погружаться вместе с нами в хорошее.
1: Рабочий день.
2: Хорошее настроение. Будем заряжаться. Еще целый час у нас с вами впереди. В этом часе у нас игра, которая называется «Дозвон». Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Присоединяйтесь к нашему розыгрышу.
1: Все подробности уже через пару минут. Ребята, оставайтесь с нами.
3: Звук поставим.

0: Спонсор игры «Дозвон» – футбол центральный на Мира 108. Здравствуйте! Добро пожаловать!
1: Привет, ребята! Мы рады приветствовать вас в рамках нашей игры. Идет «Дозвон», и прямо сейчас мы хотим, чтобы вы все сделали правильно. Для этого ежедневно повторяем для вас правила.
0: Да?
1: Да. Что вам нужно сделать, чтобы принять участие в нашей игре и выиграть сегодня?
0: Нужно отправить заявку.
1: Да, и выиграть сегодня.
0: А, что? А я думаю, на что ты намекаешь? Я думала, мы оставим это на закуску. Ну, хорошо. Сегодня мы разыгрываем сертификат на 1000 рублей в бургерную Good Food.
1: Вот, на закуску. Это хорошо. Итак, чтобы оформить заявку правильно, следуйте следующим трем правилам. Обязательным. Итак, в тексте своего сообщения вы указываете свой номер телефона, вы указываете свое имя и пишите прям буквами, прописываете «хочу в дозвон». Отправляете нам в Макс на +7 900 660 1505, и среди всех правильно оформивших заявку мы выбираем одного счастливчика. В середине этого часа дозваниваемся ему, а он должен вместо «привет», вместо «здравствуйте», вместо какого-либо молчания и стеснения ответить нам. Но сегодня не фраза.
0: Сегодня... даже не знаю, экспериментальный напев, да. Сегодня мы отмечаем День розовой пантеры. Ну, естественно, первое, что приходит в голову, это вот эта легендарная мелодия из фильма «Розовая пантера», да, Артем, пожалуйста, да. Покажи, как это звучит.
1: Турун, турун, турун, турун, турун, турун, турун.
0: Да. В любой вообще удобной форме.
1: Парам-пам.
0: Да, как вам удобно, так и, пожалуйста, напойте нам эту легендарную мелодию. Это будет такая кодовая озвучка.
1: Да. Мы еще ни разу не пели, всегда какие-то фразы. Сегодня вот постараемся напеть. Поэтому, ребята, все запомнили, мы все высказали. Давайте, действуйте. Дело за вами.
0: Приступаем.
2: Идет

0: 10 часов 18 минут в Южно-Сахалинске. Ваш астрологический прогноз на сегодня.
1: Спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Итак, овны, плодотворный день, вы успеете решить много мелких задач.
1: Тельцы, ваши мечты никто, кроме вас, не воплотит, поэтому действуйте.
0: Близнецы, вероятные предложения по работе, которые будут щедро оплачиваться.
1: Раки, многие захотят поучаствовать в осуществлении ваших планов.
0: Львы, день вас определенно порадует, будьте готовы к новым подвигам.
1: Девы, сегодня многие захотят завоевать вашу симпатию.
0: Весы, в этот день хорошо готовятся к каким-то важным проектам.
1: Скорпионы, запас жизненных сил легко пополнится благодаря встречам с друзьями.
0: Стрельцы, наводите порядок и избавляйтесь от ненужных вещей.
1: Козероги, вы наконец поучаствуете, почувствуете, что вас понимают и слышат. Мы вас поздравляем.
0: Водолеи, подходящий день, чтобы отправиться на поиски своего хорошего настроения.
1: Ну и рыбы, представится шанс обсудить условия какого-то долгосрочного сотрудничества. Это был ваш астрологический прогноз на сегодня. Спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

0: 10:21 в Южно-Сахалинске. Ребята, впереди вас ждет информация о погоде на сегодня.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня 18 мая. В Ахе без осадков плюс 2, в Тымовском временами осадки до 7, тепла, в Смирных временами дождь плюс 10, в Углегорске, а также в Чехове временами дождь около 5, тепла. В Томаре временами дождь плюс 7, в Невельске временами дождь 10 градусов со знаком плюс. В Хомске временами сегодня дождь плюс 6, в Северокурильске без осадков и температура воздуха прогреется до 8, тепла. В Курильске без осадков плюс 11, в Южно-Сахалинске временами сегодня дождь, плюс 8, плюс 10 градусов, ветер юго-западный от 3 до 6 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Реклама.
4: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
5: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Так. Доброе утро, здравствуйте. Спонсор игры «Дозвон Футбол» — центральное легендарное место встреч в самом сердце города. На Мира 108 открывает новый сезон. Приходите за любимой едой, атмосферой и свежими впечатлениями. Вкусные маршруты ведут Футбол центральный.
1: Давайте, ребята, сыграем. Мы уже для себя выявили один контакт, к которому будем прямо сейчас дозваниваться. И если он нам ответит той самой напевкой, да? Ну, да. Обзовем это так. Пропоет нам, понастукивает.
0: Пропоет.
1: Пропоет, да. То все удастся и получает сертификат. Давайте послушаем, что у него получится. Что?
0: Ну где? Все, давай следующего. Я не люблю такое. Вот не ждут нас. Все, я начинаю сразу переживать, расстраиваться.
1: Уже не правило. Она на втором гудке начинает нервничать. Вообще, Женя тот человек, который никогда никому не звонит. Она всегда пишет. Ее звонки раздражают жутко.
0: Да, абсолютно.
1: Ей, когда кто-нибудь звонит, она сбрасывает и потом пишет, что хотела.
0: Да, что-то важное.
1: Да, и тут два гудка мне не взяли. О, боже. Ну, давай.
0: Да, все.
1: Все, что? Еще один человек у нас есть, ребят.
0: Ну, тут вообще нет гудков никаких, это вообще что такое? Давай, все, последняя попытка у меня, и на этом заканчиваем.
1: Эти звонки меня, я так гудка называю. Вы же знаете, как ее это бесит, че вы?
0: У меня уже тревожность включилась, что вы творите со мной?
1: У нее же это, знаете, вот эта вот вена на лбу? Вот там сейчас 4 уже за каждого участника. Так. Женечка.
0: Я переживаю, почему я набираю номер телефона, а у меня никакие гудки не идут.
1: А вы, наверное, из-за стресса попадаете не туда, не по тем клавишам.
0: Нет, ну как такое возможно?
1: Давайте,
0: второй раз.
1: Секундочку, соберитесь.
0: Да. Все, давай, последний. Бог, да, ну, любит троицу, и мы...
1: Поэтому у нас четвертый уже.
0: Да.
1: 3 остались за бортом.
0: Мы не по правилам идем.
1: Да, абсолютно. Ребята, никакой технической неисправности. Это потому что так было запланировано. Это... импровизация.
0: Знаете, как сложно вообще по кнопкам попадать своими огромными пальцами?
1: Потому что там ногти по 1.5 сантиметра. Естественно. Так, все, тихо. О.
0: Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-
1: Танечка, здрасте.
0: Ну как вы?
1: Ну вы нас выручили, честное слово. А вы были на связи? Вы слышали, как эти люди, вот те, которые...
0: Кто трубку не берут? Вообще неправильно номер свой оставили.
1: Слышали? Ага, это же ужас какой-то, ну согласитесь.
0: Заставляют меня переживать.
1: Татьяна, но все это привело нас к вам.
0: К вашей победе.
2: Отлично, я очень рада.
1: Вот, и мы тоже за вас очень рады.
0: Ну и мы хотим вам напомнить о том, что мы дарим сегодня вам сертификат.
1: Надеюсь, что вы не на диете.
0: Да, потому что сертификат на 1000 рублей в бургерную Good Food отправляется к вам.
1: Поздравляем вас.
2: Отлично.
1: Татьяна, все, планируйте ужин со свечами.
2: Спасибо.
1: Хорошего вам настроения. Танечка, свяжемся с вами чуть позже. Пока-пока, до свидания.
2: Спасибо, до свидания.
0: Ну, отлично.
1: Ребята, будьте готовы.
0: Ну, конечно.
1: Сделал заявку, все, с телефоном не прощаемся.
0: Да, сидим, ждем нашего звонка.
1: Да, конечно, какая там работа в понедельник, мы же знаем. Ну, завязывайте.

0: Ребята, спонсор облобластного шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Своих покупателей всегда радует вкусными, качественными новинками. Всегда прямые поставки только свежей и качественной продукции от заводов-изготовителей.
1: Так, оп. Ну что, друзья, у нас для вас информация есть хорошая, прекрасная, интересная. Дело в том, что в
0: сегодняшнего
1: эфире
0: дня
1: радио СТВ с сегодняшнего дня стартует игра, которая называется «Майский флирт».
0: Ребята, будет определенная задача, дозвонившись которую, если вы выполняете, то получаете сразу себе на руки пригласительный.
1: Пригласительный билет на двоих на вечеринку 30 мая в рестобар «Сова». Поэтому в 15:10 будьте готовы поиграть. Слушайте обязательно эфир радио СТВ. Возможно, именно у вас получится выиграть два пригласительных.

0: ну что ж, самое время рассказать вам о погоде на сегодня. 10:40 в Южно-Сахалинске.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж, как хамелеону, окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня, 18 мая, в Александровске-Сахалинском, временами осадки плюс 8 градусов, в Ногликах возможны небольшие осадки плюс 5, Поронайск 4 тепла, без осадков, Красногорск плюс 6, временами дождь. А далее временами осадки ожидаются в Макарове плюс 8, в Долинске 13, в Охотском Корсакове до 8 тепла, в Аниве воздух прогреется до плюс 12, в Малокурильском без существенных осадков 11 градусов, в Южно-Курильске плюс 6 и временами дождь. 8-10 тепла и временами дождь в Южно-Сахалинске пообещали, ветер юго-западный от 3 до 6 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Грузовые шины, база техника, диски на спецтехнику. База техника, проспект Мира 7В, телефон 505-525, 505-525.
4: Эй, народ, бегом в «Стройлисткомплект». Здесь от кирпича и цемента до всяких штук, без которых никуда. Материалы на миллион, цены на тысячи. Холмское шоссе 3А. Звоните 27-77-20.
5: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
5: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 10:51 в Южно-Сахалинске. Ребята, с началом новой недели к нам тут подарки подъехали, которые мы хотим разыграть.
1: У нас в эфире совсем скоро, да что совсем скоро, с сегодняшнего дня.
0: Да, уже можно.
1: Стартует наш проект «Успеть до лета». Проект, связанный с завершением весны и выходом, да, в летний сезон. До 29 мая все это дело у нас в эфире будет происходить. Значит, что нужно делать? Слушателям нужно присылать свои сообщения.
0: Мы начало фразы, а вы в конец. А вы конец.
1: Да, нужно продолжить фразу. Я молодец, я успел до лета. Что конкретно вы успели? Например, я успела до лета похудеть на 5 килограмм.
0: Я успел до лета съездить на дачу и картофель окучить.
1: Вот, я успел посадить там какие-то саженцы, да, до лета.
0: Да, да. Ну, все что угодно.
1: Все что угодно. И самые яркие, искренние, смешные, жизненные сообщения появятся в эфире. Обязательно.
0: Точно.
1: И среди всех приславших сообщения мы выберем победителя, который получит главный приз. А вот главным призом является праздничный стол на двоих в рестобаре «Саван» на вечеринку 30 мая.
0: Все, хорошо. Итак, ребята, начало наше. Я молодец или я молодец, я успел, я успела. Вот, что сделать до лета? Пишите свои варианты продолжение этой фразы, скидывайте нам в Макс.
1: Да.
0: +7 900 660 15 05.
1: И помните, что ваше сообщение должно быть ярким, креативным, запоминающимся, таким, который может побороться за главный приз нашего проекта.

0: Ребята, облабластное шоу на сегодня завершается. Мы с вами прощаемся. Этот понедельник для нас рабочий закончен. Уходим в свои дела.
1: Напоминаем вам, что спонсор нашего утреннего шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Не знаете, что приготовить на ужин? Приходите в магазин «Верный», ведь там большой ассортимент вкуснейших полуфабрикатов от местных производителей. Пельмени, голубцы, котлеты, отбивные, стейк и многое другое — все по доступным ценам. С вами этим утром в этот понедельник были Артем Бушаев,
0: Женя Милых.
1: Мы желаем вам отличного настроения, приятного дня. До встречи. До встречи, друзья. Оставайтесь на волне радио СТВ. В следующем часе вас здесь встречает наш коллега Илья Обломов. Не уходите далеко.
0: Пока.
1: Всем удачи. Счастливо.

0: На Сахалине и Курилах 11.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И с актуальной информацией к этому часу в студии Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису МС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» — быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В апреле дорожные камеры на Сахалине зафиксировали почти 14 тысяч нарушений возле образовательных учреждений. Более 3 тысяч молодых лиственниц высадили на острове в рамках акции «Сад памяти». Детеныш родился у пары кенгуру в сахалинском зоопарке. В апреле стационарные комплексы фото-видеофиксации на Сахалине зафиксировали почти 14 тысяч фактов превышения скорости и других нарушений возле образовательных учреждений. Чаще всего водители игнорировали правила дорожного движения в областном центре на участках улицы Горького, возле Сахалинского промышленного техникума и детского сада «Жемчужина», а также на улице Дружбы в Луговом, рядом со школой номер 30. Самое популярное и опасное нарушение на всех участках, где работают дорожные камеры – превышение скорости на 20 км в час и выше. Более 3 тысяч молодых лиственниц высадили на Сахалине в рамках международной акции «Сад памяти». Как рассказали в пресс-службе областного агентства лесного и охотничьего хозяйства, на этот раз местом ее проведения стало Южно-Сахалинское лесничество недалеко от Мицулевки. В мероприятии приняли участие порядка 150 человек. Это волонтеры, студенты, юнармейцы, семьи ветеранов СВО, сотрудники компаний ведомств, а также представители власти. Добавлю, островной регион поддерживает акцию 7-й год подряд. За это время на островах высадили 28 тысяч деревьев на 168 гектарах. Мошенники придумали новую схему обмана, предлагая потенциальным жертвам проверить график отключения горячей воды по адресу проживания. Аферисты рассылают соответствующие сообщения якобы от управляющих компаний или городских сервисов. Ссылки в таких сообщениях ведут на поддельные сайты, где пользователи просят ввести пароль от госуслуг. В некоторых случаях мошенники предлагают скачать обновленный график или приложение ЖКХ, внутри которых может находиться вредоносная программа. Детеныш родился у пары кенгуру в сахалинском зоопарке. Он уже выглядывает из сумки матери, но первые вылазки совершит только 8-9 месяцев. Сахалинцев приглашают понаблюдать за жизнью экзотичной семьи. При этом посетители зоопарка просят соблюдать правила поведения, не кормить и не трогать животных. В России проведут первую перепись гималайских медведей. Исследования уже начали в национальном парке в Приморье. Специалисты устанавливают фотоловушки вблизи деревьев и скал, о которых звери трутся спиной. Полученные снимки позволяют фиксировать отдельных животных. Различать особи зоологи будут по нагрудному галстуку, конфигурация которого у каждого медведя уникальна. Кроме численности, специалисты оценят и плотность населения медведей. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 10 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.